0: Релизы нашего лейбла.
1: Наш воронежский друг Денис, проект DVR, трек называется «Эксперименты», есть на всех цифровых витринах мира этот сингл, поэтому находите, ставьте себе в плейлисты, скачивайте, надеюсь, вам понравится.

0: Релизы нашего лейбла.
1: Не побоюсь этого слова, один из большого множества моих любимых музыкантов на неформатном радио. Это проект «Хмели», это город Уральск, это Казахстан. Давно уже Андрюха у нас присутствует и в золотой коллекции, и в постоянной ротации. И вот выпустил он альбом, чему я несказанно рад, на лейбле «Неформатное радио», который называется «Хмелениум». И вот одна из песен этого альбома, называется она «Посейдон». Если понравилось, то, конечно же, заходите на любые цифровые витрины мира, там везде оно все присутствует. Добавляйте к себе, слушайте и наслаждайтесь.
2: Циклон и город встретились так рано. Циклон с собой тучи приволок.

Весь наш мир — это лишь бездный всплеск. Все, что есть вокруг — самый яркий блеск. Миллионы тайн в тени от нас. Чудеса хранят

разных дум, сплетенье полных и как.

0: Baby.
1: Занимательная история от Димы Дмитриева.
0: Вспомним, не чокаясь.
2: Дос Мукалсан. Крепки казахские шишки. Круче походу узбекских. В 67-м году четверо студентов казахского политеха решили сделать группу. А подтолкнули их к этому коллеги из Будапештского университета имени Карла Маркса, оказавшихся вместе с казахами в интернациональном строительном студенческом отряде. Дома они строили в Казахстане, а вечером отдыхали. Чем дальше от Москвы, тем интересней стиль, в котором разрешалось играть. Лауреаты премии Ленинского комсомола. Золотая медаль на Всемирном фестивале студентов в Берлине в 73-м году. Лауреаты Всесоюзного фестиваля 71-го года. Членами ансамбля сегодня являются два академика и один член-корреспондент Академии наук Республики Казахстан. Слушаем. Бетпак Дала. Дос Мукалсан.

нынешнем мире не так. На глазах, безо всяких вопросов, превращаются волки в собак. Лижут руку и палку приносят. Волк свободен, а пес на цепи. Волк за мясом, а псина за костью. Раньше лютые были враги, а теперь нет различия вовсе. Не глядят больше волки в тайгу. Лучше в Крым на 300 гектаров. Свист заслышав, бегут к сапогу. Хвост крючком, слюни по тротуару. Дрессировщик, раскрой свой секрет нахождения верных решений. Сколько чаппи дать волку в обед, чтобы строгий напялить ошейник? Чтобы дикий зверюга ночной выгибал пред хозяином спинку, восхищался своей конурой и плясал, не стесняясь, лезгинку. Чтобы серая шкура его стала плюшевой, белой, пушистой, до кости пронизающий вой уподобился гнусному писку. Дрессировщик в ответ промолчит. Тайны он раскрывать не намерен. Как купить и на цепь посадить удается свирепого зверя. И тогда обращусь я к волкам. Неужели себя вам не жалко? Были силой, держащей леса, стали сытые, глупые шавки. Сколько б ты на луну не скулил, беспощадны природы законы. Кто однажды окраску сменил, вмиг становится хамелеоном. Можно грозно иметь силуэт, можно скалиться, только без толку. Как сказал гениальный поэт: «Нет, ребята, вы больше не волки».

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Сделал вступление, просто у меня была идея, то, что мы после создания группы мы записали несколько треков, и потом после небольшой паузы, после кантри, мы решили записать что-то новое, мы решили поэкспериментировать, и получился необычный стиль, вроде вампирик рок. Песня «Hunger» была написана в ночь на Пасху, и, собственно говоря, нас на это мотивировал крик двери и вошел в первые куплеты песни, то есть когда начинается наша песня.
2: Девятый трек первой пластинки «Ништяки», группа Nomady Band, город Воронеж, трек называется «Hunger», поехали!

0: vein. Just pleasure in my vein. Just pleasure in my vein.
1: Золотая коллекция неформатного радио.
2: Всем привет! От лица коллектива Марины Бартон, я, Марина Бартон, хочу поблагодарить всех слушателей неформатного, благодаря которым мы попали в сборник «Золотая коллекция неформатного». Слушайте трек «Бритва». Спасибо вам! Любим вас!
3: 14-я песня на пластинке «Ништяки 2». Марина Бартон, город Москва, трек называется «Бритва». Поехали!

верою сорванный флаг, каплям подставив лицо, делаю шаг. Где же молнии, рвущие тьму? Где страх, внушающий грома разгад? Все до весны отошло ко сну, ад. Как дождаться утра, дожить? Как отмахнуться от ночи лжи? Как отмотать время назад? Капли холодом жгут лицо, слякоть иду наугад. Безысходности душит кольцо, словно гад. Прелых листьев угар, где-то светит далекий фонарь. Я дойду, я выдохну эту гарь. Туда, где молнии рвущие тьму, туда, где страх внушающий грома раскат, я разбужу весну сквозь ад. Дождусь утра и оживу, я отмахнусь от ночи.

хочешь, пойдем со мной, только скажи. Если ты веришь мне, пойдем со мной.

знаменательно важных делителей. А в ответе потом заметьте-ка, что и кто и с какой точностью суд истории решит с бессрочностью. Вот такая, брат, арифметика. А в ответе потом заметьте-ка, что и кто и с какой точностью суд историй решит с бессрочностью. Вот такая, брат, арифметика.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Музыкантов часто спрашивают, о чем их песни. Обычно сложно ответить на этот вопрос. Но что касается песни «Герой», тут целая палитра вариантов. Известно как минимум три темы. Первая тема

0: Эта песня очень похожа на сюжет фильма «Горец». Вторая тема – это история известного всем библейского персонажа. Ну, а третья тема – от первого лица. В принципе, каждый может примерить ее на себя.
1: Группа «Квенди», «Герой», «Город Москва», номер 8 на пластинке «Ништяки 2». Поехали!

0: участники сборника «Грани».
1: Второй трек второй пластинки «Грани» наш новосибирский друг Артем Жданов со своим треком «Не засыпай». Поехали! Поехали!

0: и все слушают неформатное радио.
1: А итак, друзья, добрый вечер. 21.05 на наших зеленых системных. Мы, сука, опоздали. Вот, очередная программа «Без воды». Сегодня с вами диджей Зухер, диджей Костецкий. Но товарищ прапорщик сегодня у нас будет говорить в щель. Вот, он будет говорить как из жопы.
2: Чем всегда говорить приятно.
1: Вот, и в гостях у нас сегодня группа «Хмельной ель».
2: В лице... Всем привет!
1: В лице Юраса. Вот, ну, ты, да. Ты сегодня один у нас за всех отдуваешься.
2: Ну, да? я временно один. Сейчас присоединится товарищ. Сейчас он все свои дела сделает.
1: Понятно. Костик, мы тебя услышим сегодня.
3: Естественно, прямой эфир из щели ведет прапорщик, он же диджей Костецкий. Всем привет огромнейший, рады всех безумно видеть и слышать, кто подсоединился к неформатке, присоединился. Ну и первый вопрос, Юрий, тебе привет большущий. С какого хрена назвались вы «Хмельным елем»?
2: Наверное, не с хрена, с какого бодуна мы назвались «Хмельным елем». Вообще мы название выбирали, ну, наверное, месяца два. Вот, получилось все случайно. Спросили... в общем чате, таких же долбанутых, как и мы. Вот. И первое же название было «Хмельной Е», оно прям вот сразу же в душу ударило. Ну и стали... А, тем более у нас, видите, у нас наш певец Соловей наш по фамилии Ельман.
3: Вот, вот я тут прямо, только хотел спросить, не связано ли это было как раз с фамилией одного из участников?
2: Не, на самом деле-то он не Ельман, он Ельников. Вот, но очень любит богоизбранный народ.
1: Но фамилию решил взять по натуре.
2: Вот, кстати, вот он мне сейчас пишет, что его можно добавлять. Сейчас я его найду. Но готов, собственно говоря, пока дальше общаться.
3: Так, ну в скором времени добавим по вкусу. Захар, расскажи, как у нас там с нами связаться?
1: Да, друзья, во-первых, у нас есть Аська 96-47-5. Есть у нас мессенджер от службы внешней разведки. Неформатная Mail.ru, туда тоже можно писать. Ну и кому удобнее общаться во ВКонтакте, находите там эфирный чат Зухера. Тема заведена, общаемся в комментариях к теме. Вот. Ну и что, наверное, давайте стартанем с песняги и как раз подключим нашего Коляна. Поехали.

0: Итак, друзья, 21.10 за наших зеленых системных нарисовался у нас Колян.
1: Ничего смешного.
0: Это первый эфир, когда мы все дружно начали картавить. Вот. Так и здравствуйте, сказал Николай. Колюха, давай здоровайся.
2: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели и любители хорошей музыки.
1: Коля, я тебя не узнаю.
0: Вот, мне кажется, он сейчас стоит перед зеркалом в бабочке. Сидит на унитазе перед зеркалом в бабочке.
1: У него свадьба через неделю, поэтому вполне возможно.
2: Лучше вам не видеть, как я сижу перед зеркалом. Ну, в принципе, тоже сойдет.
0: Вот, ну, чего? Костик, ты там прорезался, нет у нас?
3: Я пытаюсь.
0: Ты пытаешь? А чё голос такой грустный?
1: Костя, оторвись от щели.
0: Давай уже, говори как-нибудь. Вот.
3: Две акушерки и врач пытаются меня вытащить из щели, но, к сожалению, ни хрена не получается. Ладно, ребят, скажите, пожалуйста, о своей группе, расскажите, пожалуйста, кто у вас там участники, как кого зовут, кто на чем играет и когда вы начали существовать?
1: Давай, Колян, ты, а я в случае вступлю.
2: Да, ты поправишь.
1: Ну да.
2: Ну, существовать мы начали, значит, собрались. Первая репетиция была в прошлом году, числа где-то 10 марта, после праздников, соответственно. Вот. Состав был, значит, такой. Юрий, я и его там товарищи по прошлой группе. Вот. Но у нас там немножко не сошлось с басистом, потому что он был и занят. Вот. И я попросил своего товарища из группы The Priest, мы играли в то время кавера группы Judas Priest, попробовать к нам присоединиться. И вот, соответственно, 10 марта мы все собрались, и барабанщик из группы Юрия к нам присоединился. И вот так был сформирован первый состав Хмельного Еля, с которым, в общем-то, был записан вот этот первый мини-альбом.
0: То есть, в принципе, чтобы появился Хмельной Ель, было разрушено три группы.
1: Ну как, они существуют. Во всяком случае, номинально. Вообще, слушай, Колян, мне это слово Юрием, меня просто блядь, меня зовут Огнияр. Юрий, я только в паспорте, блядь.
2: А, ну просто тебя для этого в эфире назвали Юрием, поэтому я продолжил традицию.
0: Нет, я его назвал так, потому что он у меня в скайпе так подписан. Тут все просто на самом деле.
1: А я просто всех наебываю. Это же рабочий скайп, представляешь, если клиент звонит, а там Огнияр, блядь.
3: Ладно. Смотря зачем звонит, тут дело третье. Чем?
2: Ну, собственно, тоже, у меня так, тоже
1: да, логично. Я хочу добавить, что... Нет, ты Ельман в душе, понимаешь, тут уже поздно.
2: Это почет.
1: Я хочу добавить, что на самом деле все появилось достаточно спонтанно. То есть мы с Колей ломанулись в Германию на Октоберфест, вот, оттуда в Прагу. И в Праге мы что-то так поболтали, поняли, что у нас обоих порядком подзаебал хэви метал, честно говоря.
2: Не так было, смотри.
1: Не, вот про это рассказывать не надо.
0: Так, короче, девок с сиськами опускаем. Что там? Вычеркиваем героин, кокаин. Что остается?
3: Ну что, всю поездку в Германию не молчали, поговорили только в Праге.
1: Представляешь, ты едешь в Германию, чтобы на Октоберфесте попробовать весеннего пива, и тут тебе болтать, что ли? Че, время терять?
2: Нет, и тут на Октоберфесте играют пьяные песни под гармошку, все такое. Вот. А потом в Праге мы дозрели, что это было-то, в принципе.
1: Ну да. И решили, что надо нам что-то такого же плана мудрить, потому что вот этот пафос симфопауэра, который когда-то нравился, сейчас немножко подзаебал. Вот, и появился Хмельной Ель. Какой я скучный.
3: Все нормально. Просто. У нас дальше какая песня, Захар?
0: Жестокий матч она называется.
1: Аллилуйя.
3: Мачо, о чем песенка? А мачо?
1: Фанатьё, футбол.
3: Ага. Вон что, фанатьё.
2: Слава тебе. О победе команды, о вере, что команда когда-нибудь да победит.
3: Оля. Это в преддверии европейского кубка, да?
1: Наша команда уже не может.
3: Ну давай слушать, послушаем, потом поговорим. Погнали.

0: А итак, друзья, 21:18 на наших зеленых системных. Программу «Без воды», я думаю, надо переименовать, сделать, дать ей название «Из щели». Вот. В гостях у нас сегодня «Хмельной ель».
1: Я так понимаю, «Из щели» будет новым мемом просто.
0: Ну, можно объявить конкурс на лучший мем по этому поводу.
1: Я уже знаю победителя.
0: Фотографию Костика я знаю, где взять.
2: На сайте вщель.ком.
0: Да. Вот, слушайте, принципиально так вот запись сейчас сделана, или вы сами первый раз ее сейчас услышали? Потому что сейчас, по-моему, Калюха, да, сказал, такое ощущение, как будто прям пленку жует. Вернее, уже пожевал раз 10.
1: Да нет.
3: Принципиально, не знаю, она вообще-то без всяких помех.
1: Ну да, в теории должно быть.
0: Потому что вот когда я уже вторую песню вашу услышал.
1: Тоже не понял слова.
0: Тоже ни хера не понял, но...
1: Коля, я тебе говорил трезвым писать вокал, блин.
3: Я уже звук вставил после записи, поэтому
1: я могу нормально.
0: Это у вас клавиши или гармошка?
1: Это клавиши.
0: Это клавиши. Кто у вас клавишник?
1: Я.
0: Вот.
2: Октоберфест.
0: Вот ну тебе, да. Тебе сложно было после вот этого харда, который вы играли раньше, влиться вот в эти вот плинь-плинь-плинь. Как это вообще называется? Йоли, да?
1: Когда ну да.
0: Вокалом.
1: Да. Да нет, не сложно. И непривычно, необычно, но в принципе. Какая разница, что играть, если нот есть.
3: Что там сложного? Наливай да пей.
1: Ну, по большому счету. Ну не знаю, симфы играть сложнее, там что-то такое там суперскоростное, а это так для души, для удовольствия.
2: Ну то есть, когда вы играли хард, у вас, в принципе, привязанности особо не было, вот так стебались, а это как более-менее нашли свою стезю, да?
1: Ну как стебались, знаешь, мы даже пытались деньги заработать, дурачками были молодыми, вот, ни хрена, конечно, не получилось, вот, а здесь, да,
3: здесь... Ладно, я сейчас скажу, ага. Было так, мы пытались, значит, играть там что-то, знаешь, что нравилось, подстраиваться. Потом, в общем, взяли в какой-то определенный момент, забили и начали делать просто тупо, ну, что получится, то, что нравится, то, что по душе. И вроде как, ну, начало срастаться, и, в общем-то, мы довольны. Ну, по крайней мере, я.
1: Ну, я больше могу сказать. У нас сейчас материала примерно еще на 2 альбома вперед. Но косяк в том, что наш барабанщик от нас сбежал, гад такой.
2: Да это нормально, это нормально для всех барабанщиков.
1: Да, он просто оценил масштабы задуманного. Вот, ему не захотелось...
0: Сказал, да ну нахуй! Мне столько не выпить! И ушел.
1: Вот мы сейчас как бомжи без барабанщика ходим.
3: Он просто закодировался и ушел.
2: Слушай, ты, по-моему, вот только что раскрыл большую глобальную тайну барабанщиков. Вот почему есть... они уходят из коллектива, почему они меняются так часто. Они где-то кодируют.
0: Костик на протяжении 15 программ «Без воды», он постоянно выдвигает версию, что у барабанщиков где-то есть секретное сообщество, они там договариваются, когда кинуть свою группу, и кидают. Вот. А сегодня его осенило, они просто устают пить, кодируются и сваливают.
1: Ну, кстати, у нас барабанщик тоже Костя зовут.
0: Надо сделать сайт «Пьяный барабанщик РФ».
1: Да без проблем.
0: Вот, и чтобы там собирать те, кто еще пьют и могут играть. Вот, и расхватывать их.
1: Ну, я знаешь, я боюсь, что посещалка будет очень маленькая.
2: Посещалка очень маленькая, знаешь, у многих в нашей жизни.
1: Не, я говорю, что таких мало.
2: Теперь это так называется.
3: Ну да. Посещалка называется.
2: Да. А барабанщики, ну что, просто совесть человека замучила, устал стучать и все, и ушел. Ладно, вернем все-таки к вашей группе. Какие планы на ближайшее время у вас в вашем коллективе? Ну, помимо поиска нового трезвого барабанщика.
3: Записать второй альбом.
1: Да, мы, в принципе, уже морально готовы, созрели.
2: А сколько ушло времени на первый альбом?
1: Да хрен его знает. Коль, сколько у нас ушло?
3: Ну, значит, альбом я записал, ну, вот именно за 3 раза, то есть 3 раза по 3 часа, 9 часов на студии.
1: Ну да. Где-то так. Вообще, по большому счету, мы как делали? Мы песню отрепали, все, заебись, идем на студию писать. Берем следующую песню. То есть у нас не было такого, что мы прям пришли там с часовым материалом.
0: У кого-то что-то зашипело.
4: Алло, что-то пропали все.
0: Кто это?
1: Что такое? У вас там апокалипсис, что ли?
0: Кто это был? По-моему, это барабанщик.
1: Да. Он проснулся на... Дух, да, точно.
4: Царя императора.
2: Нельзя шутить на барабанщике,
1: да, он прямо сразу, видишь, что творит.
2: Ну так и да, рассказывай дальше.
1: Я уже забыл, на чём я спою.
2: Что-то мы так пересрали с вами эфир. О том вообще, сколько не было у тебя такого, чтобы ты взял с готовым материалом, пришел записывать. Сколько готовили вообще материал?
1: Да нисколько мы его не готовили. У нас, собственно говоря, перед тем, как собраться все вместе, у нас мы с Колей уже, в принципе, подготовили материал. Когда пришли на репетицию, у нас уже все было записано и в нотах, и...
4: Да, пишем все в нотах, присылаем всем, все разучивают дома, приходят и играют. Все ну просто. Да.
0: То есть, соответственно, все умеют читать ноты, значит.
1: Ну, а что, бывает как-то иначе, что ли?
0: Да.
1: Если человек музыкант не знает ноты, то, по-моему, нонсенс какой-то.
0: Это запросто. Я, допустим, до сих пор басовый ключ не выучил. Вот я его не знаю. И мне не стыдно, веришь, нет, мне похуй.
1: Верю, у тебя есть цель в жизни. Выучить басовый ключ.
0: Ладно, давайте дальше слушать. Пивной марш у нас песня.
1: А вот это как раз, вот эта песня как раз была под влиянием Октоберфеста сделана, по большому счету. Давай.

0: Да, алло. 21-27. Колян поправил все.
1: Именно гауны поправил.
0: Он поправил и ба, и га. Вот.
1: Его сейчас полубудда где-то.
0: Друзья, у нас есть сяська 96-4-7-5, есть мессенджер от службы внешней разведки, неформатная Mail.ru, туда тоже можно писать. Ждем ваших комментов и вопросов ребятам в эфирном чате Зухерова ВКонтакте. Вот, да, давайте уже как-то не стесняйтесь, подключайтесь. Что-то там, кроме нас с Костюхой, я никого больше не вижу. Где все? 15 перепостов.
1: Они боятся.
0: Они боятся. Они просто не могут понять, что за ад происходит в эфире.
2: И Сашар, почему? Я знаю, что понял. Я понял, почему барабанщик все-таки от них ушел. Он, судя по последней песне, у него охеренно перекачана правая нога. Он просто больше на репетицию не мог ходить, понимаешь? И ни одежду не купить нормально, ничего.
1: Если бы вы знали, сколько было нервов потрачено, чтобы он перекачал свою ногу.
2: Вот, да. О. По кличке Счастлив. Итак, да. Друзья мои, вопрос следующий. Какие фестивали в этим летом вам покорились уже, либо планируют покориться?
1: Нам не покорилось пока ни хрена. Мы только... Я нашел барабанщик. Ну, зато честно, правильно? Не, я, короче, могу сейчас попиздить.
0: Скажи, кино не будет.
1: На нашествие, короче.
3: Так и нам даже предложили сумму денег крупненькую, но мы отказались. Мало.
1: И вообще, изначально у нас была цель сделать альбом и выпустить его в App Store, в Google Play, в Яндекс.Музыке, ну то есть в интернете. Вот, собственно говоря, мы это сделали.
0: Ну вот, и что, капает что-нибудь с него, нет? Мне, что? Кстати, было всегда интересно, вот, музыканты, которые выкладывают в iTunes, там, да, куда там еще. Да, да, да. Что-нибудь там вообще получается, платят, нет?
1: Ну, мы выложили где-то месяц назад, наверное, через месяц, и свяжемся, я скажу. Первый финансовый отчет через 2 месяца приходит от Apple.
0: А, они, то есть, у них ежедневных нет статистик никаких?
1: Ну да, причем, чтобы в Apple Music что-то выложить, там требования такие, что у музыканта должно быть 20 альбомов, каждый трек с каким-то там номером европейским, хрен его знает. Я сделал немножко по-другому. Палить не буду, как это делается.
0: Нет, ты мне спали, мне интересно, я сам хочу. И мне просто интересно, стоит вообще заморачиваться или нет.
1: Ну, говорю, сказать смогу через месяц. То есть, когда придет первый финансовый отчет, посмотрим. Вообще, есть смысл, нет смысла. Вообще, по большому счету, была бы моя воля, я бы и там бесплатно. Мы выложили на трекер первым делом.
3: Для России-то, для халявщиков, мы все бесплатно выложили.
1: Написали, давайте, ребят, качайте, кому платить, вон. Вот, ну а Apple Music это так.
0: Не, посмотрим, оно понятно, что наши все равно спиздят и все равно раскидают везде, где попало. То есть, как бы я про это даже я и не переживаю. Я знаю, что
1: смысл
0: так и
1: в том, что пускай пиздят. Да, вообще не жалко.
0: Оно не жалко, пускай слушают. Мне просто интересен сам принцип. Просто я знаю, что, допустим, вот загнивающий вот этот Запад, да, очень милой. Они как-то приучены платить. И вот интересно, вообще слушают они нашу музыку? Допустим, мы все слушаем их музыку почему-то. Ну, не все, скажем так. У многие,
1: нас,
0: да?
1: У нас была мысль сделать эксперимент, то есть вот этот альбом перезаписать на английском, сделать его, соответственно, в английской оболочке, полностью на английском языке. Потому что, по большому счету, в таком стиле даже на Западе групп не особо много.
3: А может, на немецком? А кто все-таки в Германии?
0: Не, ну сделать на английском, на немецком, на финском. На украинском обязательно спеть надо.
1: На Суоми самое главное. Суоми, да. они больше всего любят такую музыку. Вот. Но пока у нас Колик обидится, он говорит, я буду петь с акцентом.
0: Вот. С диким.
1: В принципе, я считаю, что да, вообще пофигу, с каким акцентом ты будешь петь, раз слов все равно непонятно.
3: Помоги, Алексей!
1: Коль, выпей.
0: Слушай, вам, кстати, в принципе, можно особо не выебываться же. Надо просто подставлять, написать англоязычный альбом, финскоязычный альбом. Там же все нихера непонятно, что поется.
2: Не-не-не, Захар, все правильно. Ну когда еще, извини меня, человек с фамилией Ельман в Берлине споет на немецком языке гармонии?
3: Это коммерческий ход.
2: То есть, в данный момент, спустя 70 с небольшим лет, я думаю, волосы дымом станут даже у тех, кто уже забыл, что это такое.
3: Поэтому некоторые даже воскреснут.
2: Да, чтобы на это дело посмотреть. Все правильно, память о дедах. Так, ладно, ребят, возвращаясь к музыке. Следующий альбом вы планируете делать в том же стиле, развеселом?
1: Да, естественно. Естественно, что он будет более...
3: Еще веселей.
1: Он будет, да, он будет более скоростной, более плотным по звучанию, скорее всего. И, ну да, но стиль тот же.
0: Купите барабанщику кардан.
1: Ну да, естественно. Так, подожди, я сейчас ничего не говорил, а то сейчас вообще барабанщика не найдем.
2: Да и зачем он нужен? Вот так.
1: Зачем мы?
2: Вы возьмите не барабанщика, одного чувака с большой бочкой. Все, дело сделано.
1: Ну, это будет совсем Октоберфест.
3: Сразу в фитнес-центр зайти, где там самый накачанный чувак с большими ногами.
2: Все правильно.
0: Во, у нас... У нас человек живой появился в чате. Людмилка, привет. Спрашивает, когда уже будет концерт?
1: Люда, это наша старая боевая подруга. Вот, а этот концерт ждет уже год.
0: Люд, вопрос такой. Не хотела бы ты подработать барабанщиком в группе «Хмельной ель»? Вот, и сколько, спрашивают, будут стоить билеты. Вот, опять же, если ты будешь барабанщиком, то совершенно бесплатно попадешь на этот концерт. Вот, где уже поиграли, ребят?
1: Что?
0: Еще раз. Поиграли уже где?
1: Ой, у меня альянс «Эпох Рассвет» с Варшавским одно время. Правда, это было совсем давно, с «Черным кофе». Вот, и какие-то свои сольные проекты делал. И с «Сиоником» бегал по кругу.
0: Я...
3: Я бегал про... по кругу?
1: По группам.
0: Вокруг... По оркестровой яме. Как загнанная пантера с клавишами наперевес.
1: А их двое.
0: Так, вот Людмилка
1: пишет. Правый и левый.
0: Могу быть только собутыльницей. Ну вот это вот странно, но почему-то все готовы быть собутыльниками. Никто не хочет, сука, играть на барабанах. А подождите, у нас же была какая-то группа недавно, по-моему, «Гранитный цех». У них был человек в группе, который отвечал за музыкальное яйцо.
1: Что это? Что-то у меня сейчас фантазия.
3: Это на Пасху, наверное.
0: Вот. Вам надо завести такого же. Ну, грубо говоря, перкуссионист, наверное, правильно называется. Да, человек, который пользуется не барабанами, а всякой вот херью. Это, там, это баночкой очень, с рисом.
1: Ты сейчас сказал очень длинное и сложное слово. Я прям. Дайте просто барабанщика.
2: Тогда уж просто палочника, что там уже барабанщик.
1: Ну, палочник это, я знаю, такое животное есть большое.
2: Ладно, дай бог, какая у нас дальше песня, Захар?
0: Пора по папам.
3: Пора.
0: Пора по папам, да.

0: А итак, друзья, 21:38 на наших зеленых системных. Кто-то сейчас мне в колонках проорал, что вот теперь точно никто. Почему?
1: Перечить, сука, нам не смей.
0: Наоборот, давайте. Давайте пишите нам в эфирный чат Зухерова ВКонтакте. Давайте ругайте нас уже, срите. Срите творчество Хмельного еле, я не знаю. Уже хоть какую-то...
1: На самом деле была мысль пригласить Фанатье футбольное. Вот, но что-то я как-то застремался.
0: А что ты застремался-то, господи? Смотри, как у нас тухло и уныло. Вот, только Людмилка скрашивает наше общество.
1: Она вот, умеет.
0: Она умеет. Итак, 21:39 на наших зеленых системных. Смотрите, сколько до вас летит сигнал. Наша Аська 96-400. Да, че я говорю всю эту херь постоянно? Пишите нам в эфирный чат Зухерова ВКонтакте. Дабы нам скучно и хотелось бы уже услышать это, живых, это живых вам... слушателей.
1: Мне вот не скучно.
0: И хотелось бы уже услышать живых слушателей.
1: Мне вот не скучно.
2: Я думаю, им то.

0: Сейчас я уже к ней губами прильну и начну вещать.
1: Сплюнь сперва.
2: Да, сплюнь туда и предварительно.
3: Смаш.
0: Слушайте, вопрос такой вот, планом.
2: Какой кошмар?
0: Какие-нибудь подарки вот получали какие-нибудь интересные от поклонников?
2: Да какие поклонники? Мы юные вообще, ребята.
0: Ну, юные. Джастин Бибер тоже юн.
2: Джастин. После того, как, если наступит такой момент, когда меня сравнят с Джастином Бибером, я, наверное, повешусь моментально. Коль, ты хочешь быть Джастином Бибером?
3: Коля? Я уже чисто физически не могу быть, потому что Джастину Биберу я не знаю сколько лет, но мы как минимум раза в два его старше.
2: Ну да, наверное.
1: А кто это вообще?
3: Я тоже не знаю.
2: Я знаю. Сейчас я вам скажу, такой губастый мальчик. Я знаю. Он даже поет.
3: Крейзи Фрог?
1: Че он поет вообще?
2: Да хрен знает что, ну что-то поет.
1: Херню какую-нибудь. Вот.
2: Девочки поют.
0: Я к чему спрашиваю, говорю, поклонники уже имеются у вас на данный момент?
2: Нет, у нас, да, естественно, что Фанатио, да, Фанатио нас знает, и, собственно говоря, уже были приглашения на, скажем так, в общем, на специфические
0: мероприятия. На слёг тактористов?
2: Ну, примерно, да. Вот, но опять же, пока мы не выступаем. Как только найдем
3: барабанщика. Он таки набивает себе цену.
1: Он таки, да, он таки хочет спеть под мешок с макаронами.
2: Нет, на самом деле публики дофигища. То есть вот куда я скидывал наши треки на фанатские форумы какие-то, все встречалось на ура, пацаны, когда, давайте, давайте. Но вот мы все даем.
0: Ну я думаю, что после сегодняшнего эфира все-таки найдутся люди, которые действительно заинтересуются вашим творчеством.
2: Я эту запись покидаю, опять же, по форуму, так что все будет ништяк.
3: Как говорится, мы долго запрягаем.
2: Ну да.
0: Это правильно. А есть в планах еще какие-то в ближайшее время поездки за границу?
2: Сколько у нас сейчас...
3: Хотите присоединиться?
1: Мы таки хотим упасть на хвоста.
2: Ну, как только Бакс будет опять в районе Сороковника. Легко вообще. Не, ну а что за границу? Беларусь же за границей, через неделю мы туда поедем. Да, Коль?
3: Коль, туда во вторник едем, следующий.
2: Ну да.
1: За границу.
2: Мы же доедем, я надеюсь.
1: Вы же с концертом?
2: Нет, хотя хрен его знает.
1: Слушай, а чё, ну, барабанщик, завязались на него? Ну, поиграйте акустику, нет желания?
2: Захар, ты нашу музыку слышал? Ты ее в акустике вообще представляешь?
1: Да, это, я думаю, будет весело.
2: Кому?
1: Вам.
2: Так вот, давай вот представим, вот наш примерно средний чел, который нас слушает. Это человек, 18-25 лет, бритоголовый, который дерется с такими же фанатами. Вот он пришел поколбасить у сцены, и тут мы такие выходим и начинаем акустику делать.
0: Ну вот, я вот думаю, смотри, это
2: будет последний концерт в нашей жизни.
0: Вы едете в Белоруссию. Там у руля лысый парень, уже 18-20 лет, как у власти. Вот, в принципе, все подходит.
3: Нет, знаешь, вот... при чем?
2: Да, он хоккей любит, а мы футбол.
0: Да какая разница?
2: Действительно, господи, о чем?
0: Хоккей с мячом есть.
2: Кёрлинг есть. Вообще захватывающее зрелище.
1: Тут вот Людмилка пишет, расскажи про футбольный гимн, похвастайся. Что это? Кто это? Как это?
2: Тут даже хвастаться как-то так немножко стрёмно.
3: В общем, я не помню, это про что?
2: Это про превью к матчу, помнишь? Спартак ЦСКА.
0: Пока тебя, Коль, не было, написал Дим.
2: Вот, точно, нет. Точно. Да, на нас вышли люди и попросили сделать видео-превью к матчу Спартак ЦСКА в марте месяце был. Вот. Ну, соответственно, мы дали свой трек, нам сделали хороший видео ролик, и Спартак продул 4-0. Так что больше к нам из клуба не обращались.
1: Еще какие-то теперь вас...
3: Спасибо, Люда.
1: Теперь директора клубов футбольных вас друг другу перепосылают в подарок, да, как это называется, конкурирующей команде.
0: таком случае.

0: Я вам рекомендую, ребята, в ближайшие 11 июня наши играть с англичанами. Вы сделаете всем назло на английскую тему.
1: Без барабанщика?
0: Да, без барабанщика.
2: Без барабанщика.
1: В акустике.
2: И видеоряд сделайте. То есть вот все как было про ЦСКА.
1: Да. Вот был про Спартак, понимаешь?
2: Ну, про Спартак. Вот сделайте теперь про англичан, чтобы они продули. И мы проверим эту теорию. Если она сработает...
1: Я очень боюсь, что нас тогда обвинят по какой-нибудь статье «Ведьмовство» или еще что-нибудь в этом духе.
2: Ничего, шаманство пока уголовно не преследуется в России.
1: А сейчас максимум 4 года. Мелочи какие.
0: Не-не-не-не, у нас уже не сжигают. У нас все хорошо.
1: У нас сажают.
2: Зато вы будете грести бабки от этих, от людей, которые организуют тотализаторы.
0: Туберкулез, дети. Тотализаторы.
1: Это, опять же, очень сложное слово. Катализатор. Не, ну... Коль, давай, кстати, да, ебанем. Давай
3: что ли?
1: Да, чё, на королева гадит, все дела. У меня даже уже припев нарисовывается.
3: Ладно, хорош. Прямой эфир, ну что.
0: Да, ладно, тут, по-моему, то же самое, что и вы сказали. Вот. В разговор, далее, продолжая наш прекрасный разговор, вот один альбом есть. Компашка уже у вас сформировалась, пускай без барабанщика, но скоро барабанщик найдет. Без барабанщика на данный момент, как считаете, уже группа сформирована целиком полностью, без изменений?
1: Ну, я думаю, да, да. Мы хорошо и давно знаем друг друга. Басист наш, он Коля, гитарист, вокалист, я.
0: А у басиста имени нет?
1: Есть...
3: Да он, нас... он такой же, как барабанщик примерно, только чуть получше.
2: Только он не ногу накачал, а правую руку. И указательный палец.
1: Зовут Артем. Вот, и он болеет за Анжи.
2: Поэтому вы его в эфир сегодня не позвали.
1: Собственно, да. Да нет, нет, это шутка. Ни за какой Анжи он не болеет, а то он точно первый концерт для него станет последним.
0: То есть, в принципе, коллектив сейчас, вы друг друга нормально понимаете, не нужно лишний раз переспросить. Ну, кроме барабанщика, вы его один раз переспросили, он ушел. А в остальном, говорит, в принципе, коллектив между собой отлично сгруппирован, никаких изменений не подлежит.
1: Не-а, не-а.
3: Да, не, ну... как говорится, уже с пятой коллектив, все хорошо.
0: С пятой, а, да, ну это самое главное.
1: Споенный коллектив.
0: Зухер, какая у нас дальше песенка?
2: Футбольная.
1: Аминь.
2: Сейчас я подозреваю, Костик спрашивает, о чем песня?
0: Не, я не буду.
2: А где расскажет о футболе? Поэтому давайте просто слушать. Поехали.

0: А итак, друзья, 21:53 на наших зеленых системных. 7 минуточек нам осталось до конца эфира. Костюха. Костик.
1: Занят он. Он занят.
0: Ты где? Где ты? Что ты там? Вылез из щели. Ребят, осталось у нас 7 минут. Хотел сказать вам, давайте проанонсируем ближайшие концерты там.
1: Ты уже понял, как
0: Ну я уже понял, да, что это самое глупое, что я мог сказать сегодня в течение всего вечера. Давайте, во-первых, выберем. Смотрите, у нас осталось 3 песни. Вот какая точно должна прозвучать? Реки Виски, Собутыльник и что там, Димедрол.
1: Ну, не знаю. А, Собутыльник была в программе «Реки Виски», она медленная. Давай Димедрол.
0: Давай вот я Димедрол передвигаю вверх списка.
2: Для тех, кто любит Димедрол и пиво.
0: Пиво с Димедролом. Кстати, раньше так модно было.
1: Вот, это олдскул настоящий. Тут еще такая...
2: Собственно, про это и
1: что здесь мы немножко пытались поэкспериментировать с инструментами и сделать их такими, знаешь, подвально-раздолбайскими. То есть... говнопримочка, говнозвук, то есть вот такого плана, что вот ребята там в подвале сидят и да-да-да. Ну, сейчас все будет понятно, собственно.
2: И Моцарта вставили, да.
0: И Моцарта вставили. А это, дерьмовокал получился?
1: Все, сейчас все будет.
0: Все было. Извиняюсь, смотрите, Людмилка пишет, не устроить ли вам концерт прямо у Коляна на свадьбе. Весь состав будет, кроме барабанщика.
1: Ну вот я когда-то спросил, какие у вас концерты будут, я подумал, что вполне возможно, через неделю мы в Беларуси отожжем.
0: Слушай, а вам же можно сейчас в Беларуси позвать всех на свадьбу. Сделать Коля, платный вход. День. Сделать платный вход.
1: Как ты думаешь, человек с фамилией Ельман будет всех звать на свадьбу?
0: Я так и думаю, да. Она же окупится.
2: А почему бы таки нет?
0: Вот. То есть сделать минимальную сумму в конверте, там, 1000 рублей. И таки заходите в наш дом. Да.
1: Всего лишь за 1000. А нет, за 1000 этих белорусских, да, рублей, я так понимаю.
0: Не, белорусские они очень мало ценятся.
2: Это 4 рубля получается. Ты о чем говоришь?
0: У них же сейчас там миллионы какие-то.
1: Вы заметите, что Коля начинает торговаться.
0: Да. Душа артиста не выдержала.
3: Ну, естественно, вложить он может русские рубли, а получить белорусские.
1: А как, Кость, у тебя опыт, да? Ты так сразу так...
2: Плохая конвертация.
3: Да, у меня печальный. Сказать, что буду получать 50 тысяч рублей в месяц, я обрадовался, а потом оказалось, что нет. Ну ладно. К разговору, мужики, скоро начинается чемпионат Европы по футболу. Ваши пожелания как музыкантам, так и болельщикам.
1: Если бы ты сказал ваши пожелания нашей команде, я бы посоветовал сдохнуть. Вот, но болельщикам болеть, музыкантам играть. Вообще, смотрите, футбол на самом деле очень втягивает, когда начинаешь понимать, что происходит на поле. Я вообще помню, как я первый раз как я футболом заболел. Мне ребята говорили, пойдем на стадион. Я никогда не мог понять, как по телеку вот там бегают 12 мужиков, пинают мячик. Вот, я один раз ходил на стадион, ощутил на себе все, вот там, блин, не описать. И все, да, заболел.
3: Я 90... тебя разочарую, блин, ты ходил не на футбол, а куда-то другое место, потому что 12 мужиков это не то.
0: Это кёрлинг. Это кёрлинг.
2: Футбольный фанат называется.
1: Говорится, что 12 человек в команде, 12 это болельщики, собственно.
3: Это правильно. Вот.
1: Как-то так у меня это.
3: Красиво вывернул.
1: Ну так хмельной ель же.
0: Не у того фамилия Ельман. Вот.
2: Так у него на самом деле другая фамилия. Ты ее изменил.
1: Так, Коль, давай без криминала.
0: Сейчас всех спалит. Ну что, давайте тогда всем говорить до свидания. Ребят, давайте прям хором нажелайте слушателям, чего вам хочется.
1: А как, меня, знаешь, я бы нажелал, если бы они что-нибудь мне ВКонтакте тут написали. Они хрена же не пишут.
0: Тут...
1: Слушайте неформатку и положите хуй на наше радио.
0: Вот.
2: А чтоб завтра было 32 тысячи слушателей. Обязательно. И поактивней, товарищи, поактивней.
0: поактивнее. Все, друзья, услышимся с вами теперь, наверное, в следующий четверг. Ну, если получится в среду, смотрите за анонсами в группе, в эфирном чате. У нас в гостях была группа «Хмельной ель». Под занавес поставим песенку «Димедрол», после которой будет или другой диджей, или автодиджей, но тихо не будет. Костик.
3: Да, тихо, через неделю...
4: Тихо не будет. Да, давайте уже, я уже готов.
3: В четверг на следующей неделе в наших гостях будет группа «Сара». Как раз Гельман, чувствуешь настрой какой? Вот, группа «Сара», ждем. Анонс будет уже буквально в ближайшее время на эту встречу. Ребята, спасибо вам огромное за встречу, спасибо за творчество, продолжайте в том же духе, увидимся.
2: Вам спасибо, очень было приятно с вами пообщаться.
0: Желаю вам найти сразу двух барабанщиков.
3: И чтобы они дерутся.
0: Да, и чтобы у каждого было по три ноги. Все, пока, друзья.
1: Все, отлично, пока.
2: Счастливо, ребят, спасибо.

0: тайна.
1: Занимательная история от Димы Дмитриева.
0: Вспомним, не чокаясь.
2: Группа Крафтворк. Электростанция. Немцы из Дюссельдорфа. В 1968 году выпускники консерватории Флориан Шнайдер и Ральф Хютер решили поиграть мюзики. А на чем играть-то? На пылесосах. Не, на электронных пылесосах. И вплоть до 1974 года играли авангард, крауд-рок. Там звездочка упала, там птичка сиранула, не знаю. И вот с приходом только Вольфганга Флюра и Карла Бартоса понеслось. Первый коллектив, который использовал только электронику. Ни грамма, ни миллиметра аналога, все в цифре. Даже голос пропускался через вокодер. Считается, что Крафтворк родоначальники техно. Так что ребята, это люди, которые, можно сказать, изобрели современную электронную музыку, играя ее живьем. В 8 рук, на первых синтезаторах, слушаем Numbers с альбома Computer World 81 года. I see the light.

0: Uno, due, tre, quattro.
1: Uno, due, tre, quattro.

0: участники сборника «Грани».
1: 11-й трек второй пластинки «Грани», группа «Акрет», город Москва, «Мечта подростка» называется трек. Поехали! Поехали!

0: Не формат. Стукни Ваську.
1: Ток-ток.
2: Закажи
0: песню.
1: Улетела.
0: Не формат.

ты что-то ей хотел сказать, но промолчал. Она боялась темноты, а ты, боясь, уйти не стал. Что страх ваш на двоих один, так ночь прошла, так день настал.

0: сладкий каюк.
1: Золотая коллекция неформатного радио.
2: Песня «Максимализм» написана о бессмысленности и беспощадности юношеского протеста. Но без этого протеста, наверное, юности не будет.
3: 14-й трек первой пластинки «Ништяки», город Новосибирск, Артем Жданов. Трек называется «Максимализм». Поехали!
4: Мы не так уж свободны, не так уж молоды, нам надо беречь не руки, а головы. Мы не так уж умны, не так уж талантливы, в наших речах не

Будем смеяться от боли, плакать от счастья, запинаясь, ломать чужие судьбы на части. Ни хрена нам не видно, идем по приборам, философия.

Если вы не слушаете неформатное радио, значит, вы меня сейчас не слышите. А все, кто меня слышит, слушают неформатное радио.

воскресить любовь. Вы просто в глаза посмотрите.

0: Резиденты неформатного клуба. Резиденты неформатного клуба.
1: 26 апреля 1986 года произошла крупнейшая авария в истории ядерной энергетики. Взорвался четвертый энергоблок Чернобыльской атомной электростанции. Один человек погиб на месте, еще 30 в последующие 3 месяца от последствий взрыва и лучевой болезни. Количество умерших от последствий радиоактивного загрязнения исчисляется тысячами. Подсчет ведут до сих пор. Нет единого мнения, что же стало главной причиной трагедии. Хотя картина произошедшего в целом ясна. Сошлись воедино сразу несколько обстоятельств. Это была цепь ошибок операторов атомной электростанции и проектировщиков Чернобыльского реактора РБМК-1000.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: На работе сидел, что-то у меня так нахлынуло, что-то у меня осенних тем вообще много. И что-то ритм такой под гитарой, вот она как-то сама, я даже не знаю, вот речитативом вот это, кстати, первая песня, которую я речитатив сделал, просто, ну, как рассказ, как бы разговор с собой.
2: 19-й трек первой пластинки «Ништяки», Александр Клементьев, город Чапаевск, трек называется просто «Осень». Поехали!

ты не весел? Где улыбка, где в мажоре песня? Где гитара, на стену повесил? Где аккорды, за душу что брали? Да я не гордый, кушаю, что дали. Я не гордый, я почти послушный. Пара пива, телефон был

Раньше больше, раньше узнавали. Между делом и когда тоскливо. Пару строчек, да и то под пиво. Позвонила, ни о чем беседа. Надоело, позвоните в среду. Или, может, лучше уж в субботу. Я, как помню, мне не на работу.

Всем привет! Мы группа Шокола. Мы рады вас приветствовать на неформатном радио. Мы очень любим его за то, что оно неформатное. Ведущий там просто неформатный чувак. Он постоянно пошлит и думает о сиськах. А еще нам нравится, что там музыка неформатная. Ну, включает там много групп таких интересных. Не шоу-бизнеса такие группы. Хорошие.

0: Релизы нашего лейбла.
1: Друзья из северной столицы, группа Asbest, Санкт-Петербург. Трек называется «Мама», альбом «Избранная». Собственно, присутствует на всех музыкальных витринах мира. Заходите, скачивайте, добавляйте в свои плейлисты, слушайте. Надеюсь, вам понравится.

0: Итак, друзья, добрый вечер. Мой компьютер показывает мне, что у меня 20.03, но не верьте этой падле. Не верьте. Я так подозреваю, что сейчас 21.03. Сегодня четверг. И, значит, очередная программа «Без воды» в эфире неформатного радио. С вами диджей Зухер, с вами диджей Костецкий, наша Аська 96.47.5, мессенджер от службы внешней разведки, неформатная Mail.ru, туда тоже можно писать. Кому удобнее общаться, WhatsApp, Viber 902-75-00-59. Ну и, конечно же, есть у нас такая херь, как ВКонтакт. Находите там группу «Неформатное радио», тема заведена, общаемся в комментариях к теме. И вот я вижу сразу же, у нас тут уже два целых комментария. Серый пишет: «Зухер косякнул, должно быть 21.00». Ну, считайте, что 21.00, мать вашу. Вот, просто так далеко шел сигнал до вас. Итак, Костик, здравствуй, здоровайся и рассказывай, кто у нас сегодня в гостях.
1: Всем привет еще огромный. Сегодня у нас в гостях группа Paints of Fate из нашей столицы, столицы нашей родины Москвы. Замечательные ребята, но других у нас, собственно говоря, не бывает в передаче. Это не косячно, у нас просто свой неформатный часовой пояс. Он ровно на 3 минуты отличается от московского.
0: На час вот. И 3 минуты, потому что у меня да, сейчас 20.04, я сам в шоке. Все.
1: Ну, мы же не формат. Вот, ребят, привет, давайте здоровайтесь, представляйтесь, рассказывайте.
2: Всем привет. Меня зовут Николай Вебер.
3: Я Антоха Ветров.
2: Мы Paints of Fate, собственно.
0: Собственно, мы те люди, которые красили матрешку. А вы видели матрешку вот эту на чемпионат России по футболу, у которой свисток такой сбоку нарисованный?
2: Ну да, видели.
0: Вы вообще за футбол болеете, нет?
2: Не-а.
0: По чесноку?
2: Посмотреть, да.
0: Вот, мне тоже не нравится. Мне тоже не нравится. Я знаю, что полстраны нас за это проклинают, но я, в принципе, не люблю это дело. Вот. И мне все равно, выиграет наша сборная, не выиграет. Как-то неинтересно мне все это. Так, пишет нам народ: не верю я в это. Что, Серый, что ты не веришь, во что ты не веришь? А, он про матрешку. Все, ребят, давайте рассказывайте про себя. Кто вы, что вы, с чем вас есть, какую музыку вы играете, кто в коллективе. И давай, Калюня, вот прям рассказывай, кто прям поименно. Вот басист такой-то, барабанщик такой-то, любит есть черную икру, ненавидит баклажаны. То есть вот все как положено.
2: Ну, я лидер группы и вокалист. Тоха соло-гитарист. Владимир Кондратьев у нас барабанщик. Басист Степан Жарков и ритм-гитарист Святослав Никишин. Играем мы альтернативу, то есть, да, в стилях не ограничиваем. То есть, что захотим, то играем на самом деле.
0: Не, подожди, альтернативу и в стилях не ограничиваем. Тут это.
2: Ну, в плане того, то, что, ну, так вот, мы любим альтернативу и стараемся придерживаться, но мы рамки себе не ставим. То есть, мы можем играть и панк-рок, мы можем какую-то лирику, мы можем, я не знаю, металл какой-нибудь, то есть, ну, все по-разному.
1: Калюня, вот, кстати, сегодня-то, Зухер, мы отчасти понаблюдаем, не прям такой сильный разброс, но все-таки отчасти, я уверен, мы это услышим.
0: Но ты-то хоть слышал, я-то хоть не слышал, мне проще. Я же могу просто от ребят домогаться, потому что могу. Есть у меня такая прерогатива. Вот, ребят, ну, давайте мы сделаем так. Мы сейчас размочим эфир прям первой песни, чтобы люди уже, в принципе, поняли, с кем они общаются. Еще раз слушателям скажу. Друзья, в теме неформатной радио... Так, сейчас я, во-первых, обновлю эту хуйню, наш сайт. 16 174 человека вот сейчас слушают онлайн. Люди, я вас категорически требую. Давайте общаться, потому что, когда вы с нами не общаетесь, нам грустно. Сейчас у вас есть возможность высказать свое фи музыкантам, есть возможность их похвалить, порадовать. Ну и, собственно, ставим первый трек от этой группы.
1: Не делайте так, чтобы мы были как матрешка.
0: Да, мы не хотим быть матрешками, мы не хотим сосать, мы хотим общаться. Вот, ребят, давайте вот вы сейчас объявите свою группу, потому что у меня беда с албанскими языками. На самом деле у меня жуткое произношение немецких, английских и прочих нерусских названий. Как вы называетесь?
2: Pains of Fate.
0: Вот, Pains of Fate. Pains of Fate. Твою мать, как это звучит клево. Кредитная карта такая-то, такая-то. Шлите деньги в долларах и в евро. Первый трек у нас будет называться «Ждать». Мы его сейчас отслушаем. Ну и, собственно, друзья, пишите комментарии группе, пишите вопросы группе. И поехали, собственно.

0: А итак, друзья, размочили мы эфир. Размочили мы эфир. Только что озвучали Pains of Fate с треком «Ждать». Ребята у нас из Москвы. Тут вот у нас спрашивают в эфирном чате, сколько вы бабла потратили на звук, слишком качественно. И тут же вопрос, где песни по заявкам? Ну как, серенький, песни по заявкам есть. Заявки уже, собственно, оформлены. И следующая песня у нас по заявке называется «Согрей дыханием небеса». Вот. И как бы заявки уже куплены, ребята проплатили. Я не знаю, сколько за звук, но за эфир десятку баксов они вывалили. Просто. Ребята богатые на самом деле. Вот, поэтому не надо их путать со всякой шушерой, там, типа Metallica, Scorpions. Это все хуйня. Вот, сегодня у нас Pains of Fate. Так, смотрите, у меня в WhatsApp пришел, я не знаю, вопрос, пожелание, как написать. Ребята, красавцы, спрашивают, когда вы в Дединово поедете.
1: Дединово? Ого, у нас там барабанщик живет.
0: Вот, у вас барабанщик в Дединово. Может, это барабанщик
1: если
0: пишет?
1: Если знаешь, Вова Кондратьев, йоу.
0: Я не знаю.
1: Не-не, кому кто пишет.
0: Вот, спрашивают, когда в Дединово, и все-таки вот вопрос, сколько бабла потратили на звук, слишком качественно.
1: Ну, всего десятка за песню. Да, давай студию прорекламируем. Life Sound Production.
0: Это ваша студия?
2: Нет.
0: А хули вы ее рекламируете? Дебилы!
2: Дебилы! Нет, это наш знакомый Андрей Якимов.
0: А, тогда ладно.
2: У него своя студия.
0: Тогда хорошо. Тогда рекламируйте. Где это находится? Как можно...
2: Это находится МЦК Угрешская. Вот, ну, там поблизости. Но сейчас он как называется как Смородина. То есть он из Life Sound Production переименовался в Смородину.
0: Ну, то есть, как группа Кренбери перестала существовать, все начали столбить Берри, хоть какую-нибудь ягоду. Но пусть будет Блэкберри. Так, вот пишут песня «Норм», смысла я так и не понял. У нас, кстати, Серый, да, у него, у нас, вы, кстати, ребят, вы сегодня свидетели трансгендеризма. То есть человек был всю жизнь Анной Малининой. И на ваш эфир он стал Сергеем Малининым.
2: Ага.
0: Вот, это как минимум... Я не знаю, куда это прописать. То ли ваше достоинство, то ли его все достало. Вот. Костик.
3: Да слушаю.
0: Я понимаю, что я задавил тебя своим менталитетом, блядь. Давай уже рули эфиром, я бахну пока.
3: Давай бахай, пока есть время. Ребят, вопрос. Когда начали этим заниматься, с чего все началось?
2: Начали в 2014 году. Как бы основывались именно на... Точнее, дату основания у нас именно с первой репетиции. То есть некоторые там, например, с концерта какого-нибудь, да, дебютного, а у нас именно вот прям с репетиции мы решили.
1: Ну, а вообще музыкой занимаемся очень давно, ну, каждый по отдельности. Вот, и просто собрались в 2014 году и начали рубить.
3: Ну, да. Музыка это профессиональная у всех участников коллектива. Я имею в виду владение инструментом.
0: Да. Может, кто-то могилы копает, ну, как бы, все разные люди.
2: Ну, по крайней мере, никто не слабенький в этом. То есть у всех хороший, достойный уровень.
1: Да, гитаристу нашему 15 лет всего, но лобает прям как вот Хэтфилд.
0: Ух, ё-моё.
3: Да. Барабанщик, который живет в Дединово, он ждал от вас репетиции, теперь пишет, когда же вы уже на репетицию в Дединово приедете.
0: Так, подождите, барабанщику сколько лет? Ему, я надеюсь, больше 16?
2: Ему 20.
0: Ему 20, вот, все, нормально, ему пиво пить можно.
2: Да.
0: Все ясно.
3: Да что, гитарист тоже, что ему 15 лет, уже все.
0: Так, давайте уже раз пошла такая пьянка, давайте рассказывайте, кому сколько лет, потому что все остальное уже другим не интересно. Чего вы там играете, что поете?
2: Ну, я самый старенький из всех, мне 21. Ну, почти 22, да. Тохе 20, Вовке 20, басисту 18 и гитаристу нашему 15.
0: Костик.
3: Ну, вот... это представляешь, это при том, что люди уже 4 года занимаются своим творчеством.
0: Да, вот то я, понимаешь, я просто откинул назад.
3: Пришел 11-летний пацаненок с гитарой.
2: Не, пацаненок у нас недавно совсем.
1: Ну, полтора года.
2: Ну, да.
0: Ты знаешь, вот после того, как ты его на всю страну назвал пацаненком, я думаю, он последний раз у вас был сегодня.
1: Обязательно скажет... покажем ему эфир.
3: Скажет, нет, на тот момент, на момент создания группы, ну 11 лет, что это такое?
2: Господи, для... Нет, на момент создания группы нас было четверо, и все как бы одного возраста были.
0: Вот нам вот. Натаха пишет в эфирный чат, 21 самый старенький, Зу, мы с тобой им в папки-мамки годимся. Да не в папки, мы в детки-бабки им годимся. Причем я такой пропитый детка, а Натаха такая... стрёмная бабка, дабы, но она может научить вашего басиста играть на басу наконец-то правильно.
1: Да, а то задолбал уже.
0: Задолбал, в ноты не попадает. Когда вы уже начнете бить? У вас есть вообще производственный кирпич? То есть вот когда какой-то из музыкантов лажает, чтобы в него пизнуть вот этой хуйней красной
2: 12 на 24. Бросаем.
0: Палочкой? Палочкой может броситься барабанщик.
2: Барабанной палочкой.
1: А. Да, это хуёво звучало.
0: А, то есть вокалист, он просто подбегает к барабанщику, отбирает палочку и шмаляет в того, кто
2: да,
0: плохо
2: играет. Да, было такое.
0: Да, а если барабанщик плохо играет? В глаз?
3: Он
0: в глаз
3: сам себя.
2: Тапочек летит.
0: Он сам и себя, накажись. Ты ему просто в микрофон говоришь, накажись, он на две палки насаживается.
3: Музыкальный суицид. Ладно, давай дальше, какая у нас следующая композиция?
0: Дальше чего у нас? У нас, ну, у нас же песни по заказам сегодня, у нас все как положено. «Согрей дыханием небеса». «Десятка зелени проплачена», как бы, вот. Сейчас мы будем, я не знаю, что там, кто хотел услышать, вы сейчас подключились к неформатному радио. Зачем? Зачем? У нас весь эфир проплачен. «Согрей дыханием небеса», «Pains of Fate». Ставим, слушаем, поехали. Поехали. Едем.

0: А итак, друзья, сейчас было такое большое западло, я ребятам не крикнул 10 секунд. Они не знали, что они уже в эфире.
1: Вот.
0: И вот, в принципе, все, что там играла дудочка, что там, что это было такое мелодичное?
1: Это флейта.
0: Флейта. У вас даже есть флейта в компании. Ну, смотрите, вот меня просят проверить вас на допинг. Слишком качественно поете, потому что нельзя так писаться. Ребят, вот давайте по чесноку. Вот прям вот по чесноку, потому что я считаю, что надо быть правильными во всем.
1: Да,
0: вот
1: конечно.
0: Это именно на запись или на концертах вокалист точно так же хорошо попадает в ноту?
1: Точно так же. Мы профессионалы.
2: Не-не-не, подожди. Но на самом деле я так скажу. Я так скажу, мы очень стараемся акцентировать внимание на исполнение, поэтому, знаешь, минимум тюна больше своего вокала. То бишь мы стараемся вот прям качественно спеть изначально от себя.
0: Смотри,
2: а
0: вот
2: это уже просто это дело сведения и мастеринга.
0: Вопрос из зала пишет вот Родик. Кто стихи пишет? Богатые тексты, мысли слегка скачут, но это своя фишка.
2: Угу.
0: Мысли. Почему мысли скачут вообще? Вот расскажи. О чем вообще была эта песня?
3: Да хуй его знает.
0: Это правильный ответ. Вы выиграли. Вы следующую десятку баксов можете не проплачивать. Да, все, вы выиграли.
4: Сектор приз на барабане после такого ответа. Сейчас Якубович кверху штанами лежит.
0: Кверху коричневыми штанами.
4: Во-первых, я не понимаю, почему так как все акцентируют на возрасте внимание. По-моему, это возраст, помните себя, во-первых, каждый в этом возрасте, когда...
0: Я помню себя, я поэтому удивляюсь.
4: Я же не... Зухер, я не про то, что ты в этом возрасте делал, я про то, что ты играл. Вот, и тем не менее, ребят, тут множество вопросов, все ждут, там, кто-то ждал эмо-кор, а тут достаточно глубокие тексты. Откуда берете мысли, кто идейным вдохновили, как вот уже спрашивали вас?
1: Тексты пишу я, Антошка, я. Ну, как? Просто откуда-то появляются, я не знаю. Может, какой-то там всеобщий банк сознания, я оттуда черпаю текста. Может, и так. Не знаю, как-то само собой получается.
2: Я больше лирику пишу. То есть, такие более лирические песни.
1: Про любовь.
2: Ну, или да, там, или про какую-нибудь вечеринку, я не знаю, или еще что-нибудь такое. Про утро русского человека или еще что-то типа того.
1: Ну, короче, все спонтанно, от души и вот так. Если запутано как-то, то это нормально, потому что сами до конца иногда не понимаем,
2: да,
1: что там.
4: Часто зовут выступать на различные мероприятия?
2: Просто интересно... еще раз.
4: На различные мероприятия часто зовут выступать? Или пока все это сводится в основном к репетициям и там периодическим выступлениям?
2: Нет, выступаем.
1: Каждую неделю пишут, приглашают на фестивали всякие, концерты.
0: Нет, вот у меня вот вообще вопрос такой, извини, Костик, я сейчас вот прям порву твой поток сознания. Так, стоять, Зорька, во-первых, у меня заиграл следующий трек, надо его, блядь, остановить, вот, запустить уже. Вот, я к чему? Московская группа, да? Честно, москвачи.
2: Да.
0: На сцене, в принципе, недавно. Ну, по большому счету. Так что...
2: Ну, да, с 2015.
0: Профессионально. И получается, что зовут... то есть вы не пихаетесь, вас просто зовут.
2: Да.
0: Да. Скромно.
2: Мы единственный раз, мы только вот сольный концерт в честь трехлетия сделали в клубе Beyond Club, бывший. И все, в принципе. А так, есть некоторые организаторы, которые сотрудничают с нами, и мы, вот, например, на фестивале Rock Stroke выступаем в основном. Вот недавно первое место выиграли 9 часов записи на студии.
0: Вот сейчас у вас вообще звук попрет, я чувствую.
1: А вот эта песня, кстати, которая только что звучала,
2: она вообще в гараже записана.
1: Да, мы ее вот тут, мы сейчас в гараже сидим, то есть это...
0: Ребят, вы пропадаете, вы периодически пропадаете. Вот прям бывает, сказал, и пропали. То есть что-то там у вас жрет трафик. Выключите мобильные телефоны, чтобы у вас не отключался кардиостимулятор.
2: Да вроде ничего у нас
0: я
2: не включено.
0: Что-то какая-то сволочь жрет у вас Wi-Fi.
1: Я же говорю, мы в гараже.
0: Молодцы. То есть у вас своя... У вас своя репа база. Вы не платите за репетиции по 250 рублей в час. У вас есть возможность заниматься именно творчеством. То есть вот пришли и что-то обкатываете. Кто у вас в коллективе человек, который может сказать: делай мое хуевое? Вопрос прозвучал.
2: Так, все, мы вернулись, извиняйте.
4: Короче, Зукер сейчас там сказал много всего интересного, но тебя никто не слышит.
0: Да я понял, я уже понял, что я сам с собой общался. И славянин
4: тем получше. На этот вопрос мы ответим сразу после трека, сейчас еще раз музычкой задаем.
0: А сейчас у нас, да, концерт по заявкам, и следующий трек у нас заказала Евлампия Романова из города Кривой Рог. Вот, попросила она песню «Как ни крути» группы Pants of Fate. Она сказала: чуваки рулят, я хочу такой же румянец на щеках. Ну и как бы ставим, слушаем, поехали.
4: Ты забыл уточнить, одинокая женщина.
0: Одинокая женщина, да.
4: Как ни крути.
0: Как ни крути одинокую женщину, ей все равно будет приятно.

0: Итак, друзья, 20-21-31 на всех зеленых системных, но у меня почему-то 20-31, я не знаю, с чем это связано. Приключилась к нам Настюха, привет, Стрела Морфея, привет, Женек Литвинов, здравствуй. Вот, пишет, в 2:18 вообще целесообразно играть, спрашивает, целесообразно ли играть такой музон, да, а почему и нет, почему и нет. Вот, так, сейчас, подождите, где-то был вопрос из зала, вот, Настюха спрашивает, если бы у вас была возможность что-то взять материальное и убрать из этого мира к хуям собачьим, и об этом никто не вспомнит, что бы это было, про жен не писать.
1: Я бы пошутил сейчас про сборную России, но...
0: Ну, она пока рулит, не надо.
1: Пока что да.
0: Давай чуть попозже мы ее вычленим из своей жизни. Пока рулит.
1: Пока что все хорошо.
0: Ну, а так, в принципе, глобально.
1: Контролеров в электричке я бы убрал, ненавижу их.
0: Ну, а что ты, тебе так впадло платить за проезд?
1: Ну, да.
0: Ну, да.
1: А что нет, я бедный студент, живу на дошираках.
0: Не, ну подожди, ты тогда вообще неправильно подходишь к вопросу. Надо подходить к нему глобально, тогда надо убрать деньги нахуй. Ну, в принципе. И да. Все. И тогда у тебя не будет проблем с контролерами, не будет проблем с продавщицей в палатке, которая тебе не дает сиську пива в очередной раз. Ну и как бы денег нет, и проблем нету.
1: Вот с таким девизом мы и живем, собственно.
2: Вопрос был у Сереги Малинина. Сколько максимальное количество народу у вас было на концерте?
1: 70 человек на сольном концерте.
0: Где вы его делали?
2: И тишина.
0: И тишина.
1: Нет. Говорю, 70 человек на сольном концерте.
0: Я говорю, где вы его делали? Где? В Москве, в Туле, в Рязани?
1: Семеновская Beyond Club. Сейчас этот клуб закрыт.
0: Вот, после вашего выступления.
1: Разнесли там все к херам.
0: То есть вот пришли эти обкуренные малолетки, разнесли к хуям клуб. Вот, и в принципе я так подозреваю, что группа теперь в черном списке всех промоутеров. Да?
1: Не, ну есть один клуб, в котором нас в черный список кинули. Но там долгая история.
0: А что так? Ну расскажи, это же самое... Ну понимаешь, что людям интересно говно.
1: Да не, просто есть один организатор, который живет вообще в Доминикане, даже не здесь. И у него есть некоторые там работники, которые типа тоже организовывают концерты. Вот, и одна из них опоздала на наш чек, нас не смогли нормально отстроить. В итоге она пришла и сказала, что у нас всего лишь 20 минут на выступление. Ну, и, да, хотя у нас там сет должен был где-то 45-50 минут.
0: И вы пробили низовый динамик грифом гитары.
1: А мы как бы просто поссали всех нахер, начали дальше играть. И играли даже когда выключили весь аппарат. И в итоге звук только от самих комбиков был. Но было прикольно то, что народ подпевал нам.
0: Ну это клево, на самом деле.
1: Концерт дался.
0: На самом деле это самое, самое пиздатое, что может только придумать. Это был мега-пиар для вас. И если еще какая-нибудь сволочь снимала все это на мобильный телефон и потом выложили это в сеть, то я считаю, вам эту запись надо просто сохранить для аналов и вот всем анальным преследователям показывать ее, что вот мы такие.
2: Интересуются люди, музыка кормит вас или нет, ребят?
1: Конечно, нет. Мы ее кормим.
2: Как-то хорошо начал. Конечно, нет.
0: Не, ну они вообще хорошо начали. О чем песня? Да хуй его знает. Ну, и проплатили десятку баксов в какое-то сраное неформатное радио, чтобы просто где-то там повисеть на виду. Ну, это понятно. У них просто бабло свое есть. Просто я так подозреваю, Калюня работает на скорой помощи. Он продает вот эти вот препараты, которые не всем прописывают по рецепту. И, в принципе, на что группа живет? Расскажи, Колька.
1: Живет, значит, репетируем мы в гараже.
0: Ну, это мы уже поняли, да. Вот этот вот двухэтажный таунхаус, который вы называете гаражом.
2: Кстати, по поводу, мужики, по поводу вот, гаража. Вот то, что у вас в группе на фотографиях, это изнутри так гараж оборудован?
1: А вот какие фотографии? Вот это
0: уже интересный вопрос. Это уже к ФСБ, это уже не к нам.
1: Не, у нас нет
2: из гаража. Нет, у нас из гаража нет фотографий.
0: У них нет фотографий. Костик, я вам немножечко просто предысторию скажу. Костик, он у нас из органов. А поэтому, если он нашел какие-то фотографии...
2: В основном из внутренних состоит, да.
0: Из внутренних органов, кстати, да. Вот, если он нашел какие-то фотографии, то будьте добры ответить, где, блядь, все это, сука, фотографировалось, нахуй.
2: Сейчас... Нет, сейчас... Вы сейчас в гараже репетируете?
0: Они сейчас в нем говорят. И уже подумают взорвать его, нахуй, раз мы его рассекретили.
2: А там, наверное, это была студийная, да, база у вас, где там у нас все так разноцветно,
1: да,
2: красиво.
1: В основном у нас там фотографии, которые есть в группе, они, да, они с репетицией.
0: Пропал. Когда-то... Калюня, ты пропал. Ты пропал.
1: Да-да-да, я здесь.
0: Вот, теперь ты здесь.
1: А, ну, вот, которые есть фотографии в группе, они с репетиционных баз. То есть, можно, конечно, найти там пару фотографий с гаража, но в основном это только с репетиционных баз.
2: Не, ну здорово, я просто лежу, студия просторная, хорошая.
0: Костик, ты заметил, как он напрягся теперь? Прямо?
2: Да ладно,
0: он прям, он четко рассматривает слова. Он прежде чем проговорить слово, он его продумывает в голове. Коля, успокойся. Костик, он уже проданный спецагент. Все, он уже неформатный, уже как бы не ебет. Можешь говорить все, что хочешь. Он все равно расскажет сперва мне, а потом я стукану кому надо, но я отфильтрую все. То есть не переживай.
2: Вопрос такой. Когда у вас последний раз вот было выступление и где?
1: Господи, сейчас.
3: Где-то на Чистых прудах.
1: Нет.
3: Да, на Чистых прудах.
1: А, да, у нас, значит, такой концерт был интересный. Сольный концерт давали группа «Нулевой пациент», и главный гость был брат Егора Летова.
0: Саксофон.
1: Да, с большим длинным саксофоном. Мы разогревали группу, и, ну, короче, круто было на самом деле.
0: На самом деле меня прикалывает вот этот последний антураж. Извините, я сейчас всех оборвал, и группу гостей, и Костика, просто вот этот Сергей Летов, он меня будоражит периодически. Но когда ты делаешь свой пиар на имени брата, но тем не менее сам выходишь с саксофоном и играешь, ну, я не знаю, там, «Странников в ночи», но это как минимум звучит бредово.
1: Все, ну, да, когда рокеры своих детей на сцену тащат.
0: Как бы я закончил свою полемику, но меня это напрягает, честно скажу.
2: Интересуется, ребят, перед тем, как мы послушаем следующий трек, каверами балуетесь или только свое?
1: Да, вот на днях, точнее не на днях, готовим один трек на этот фестиваль «Рок-смена», который Любин проводит.
0: Подождите, вот, а сегодня вот сегодня такой...
1: Один трек на этот фестиваль «Рок-смена», который Любин проводит.
0: Подождите, вот... а сегодня вот сегодня такой великий день. Выпустите.

0: Вот. Ну, на самом деле, любим поиграть, и даже на сольном концерте мы исполняли кавера.
1: То есть ничего там такого для вас особенного нет. Просто есть коллективы, нет. которые, знаете, вот прям принципиально все нет. Мое буду играть, и там еще бы люди не
0: нет,
1: просили.
0: Нет. Мы любим русский.
1: Вы в этом плане свободны достаточно.
0: Да, вообще точно.
1: Ну, это здорово.
0: Если мы что-то сможем сыграть, мы это сыграем. То есть у нас, например, выберем какую-нибудь группу, отрепетируем, посмотрим. Да, нет. И вот на концертах мы иногда позволяем себе. Такой вот.
2: Наверх сердючку кавер сделали.
0: О, такой. Да, даже наверх сердючку мы сделали, все будет хорошо на концерте. Mm-hmm. Зашло вообще конкретно, все танцевали и веселились.
2: Панкуху сделали.
0: Да, лютую панкуху.
1: Ну, вообще. Это здорово.
3: Надо подождите, а вы в антураж полностью вошли? То есть вы переоделись в женские костюмы?
0: Нет.
3: И лифчик в очко.
0: Не было времени, к сожалению. Так было бы, конечно, да, прикольный.
3: А в принципе времени просто не было, а так бы было.
0: Ну да.
3: Понятно.
1: Не, ну кто-то в гробах на концерт заезжает, кто-то Веркой сердючки балует.
3: А кто-то работает. Ладно, на кладбище.
1: Дальше да. Зухер у нас какая композиция?
3: Ну дальше у нас концерт по заявкам, как уже было объявлено заранее. Сумму я всегда буду указывать, $10,000. Да. Группа Paints of Fans заплатили за сегодняшний эфир. «Трудный путь» называется трек. Видимо, это о припятиях вот, подбора коллектива в группу. «Трудный путь» называется песня.
1: Нет, это о кефире с огурцом и отдаленности унитаза. Ладно, давайте слушать, потом побеседуем насчет песни, насчет всего остального.
3: Ставим, слушаем, да, ребят, я вас сейчас прям перестаю слушать, вернее, как вы меня перестаете слышать, я-то вас слышу, потому что я буду слушать, что вы поете, ё-моё. А итак, Pains of Fate, «Трудный путь», Москва, поехали, ставим, слушаем, как бы попиздили.

0: А итак, друзья, добрый вечер, 21.47 на наших зеленых системных. Не знаю, как от вас, от нас уже ушло. С вами диджей Зухер, с вами диджей Костецкий, наша Аська, 96.47.5, мессенджер от службы внешней разведки, неформатная, Mail.ru, туда тоже можно писать. Кому удобно общаться, WhatsApp, Viber, 902-75-00-59, ну и, конечно же, кому удобно общаться во ВКонтакте, находите там группу «Неформатное радио», тема заведена, общаемся в комментариях к теме. Вот, я выгорелся, я все вот думаю, надо мне эту говорилку записать, но потом думаю, блин, но ведь каждый раз я говорю всю эту шнягу со своим настроением. И мне, ребят, ну-ка вот вы мне как проплаченные такие буржуа от музыки, вот как вы считаете, это надо записывать или это надо говорить?
1: Нет, конечно, все вживую должно быть. Ну, вот можно даже вот эту вот заставку без воды вживую петь.
0: Да ты с дуба рухнул, вот куда я, принявший там пол-литра, буду все это дело петь?
1: А надо заставлять музыкантов, чтобы вот хочешь эфир, учи.
0: Вот же оно, заставлять музыкантов. И вот сейчас я, собрав всех соседей, всех 60-летних бабушек, где-то здесь в студии неформатного радио, я заставлю их это петь. Так, кто-то
2: бабушек
0: мне WhatsApp...
2: Бабушек под баян.
0: Да, кто-то мне в WhatsApp прислал ссылку на YouTube. Друзья, я ее сейчас не... Я нажму не спам. Я точно сейчас не буду это слушать, потому что нахожусь в эфире, и мне, в принципе, сейчас... Так. У меня есть проплаченные люди. Проплаченные, просто баснословно.
2: Продолжение вопросов. Выступление у вас платное или пока вообще не получаете денег? Ну, если платное, какая ставка?
1: Ну, как я уже раньше говорил, музыка нас не кормит. Но за концерт 2-3 тысячи мы получаем. Это хватает.
2: Как вовремя скайп тупит, ты заметил, Зухер?
0: Ага.
2: Но за концерт 5 тысяч мы получаем. Все отлично.
0: Нормально.
1: Это 2 тысячи? 3 тысячи мы получаем за концерт обычно, но иногда больше, иногда меньше. Сразу пропиваем, но... Так.
2: Ну, что-то прям не густенько совсем.
0: Подожди, а ну... было так, чтобы играть вот за еду, я не знаю, там, вы вышли играть на фестивале, чтобы вам, там, я не знаю, насыпали горку пива и налили ведро мяса?
1: Да, было такое в славном городе Зарайск. Там мы как раз выступали, и нам дали овощей, две бутылки кваса и что-то еще, что-то по мелочи.
0: Так, овощи были чищенные или сырые, вот как есть?
1: Чищенные, настоящие луховицкие огурцы.
0: Чищенные огурцы, блядь. Это надо вот просто записать сейчас в аналы вообще всего радиоэфира мирового. Чищенные луховицкие огурцы. Вот ты чувствуешь, это бренд. Это, вот вам сейчас надо бросать нахуй музыку. Вот просто. Вам надо начинать продавать чищенные луховицкие огурцы. Блять, кто это придумал? Кто?
2: А еще лучше написать гимн чищенным луховицким огурцам.
0: Тоже вариант.
2: На местном телевидении. Где бы вы не стали выступать никогда и ни за что?
1: Таких мест нет, я думаю. Куда позовут, там и выступим.
2: Ну да. То есть пока что вам такие места не встречались, куда бы вам не хотелось ехать.
0: Подожди, стопы, я сейчас ребят поставлю вот прям в казус. Я сейчас поставлю в казус. Запросто, я это могу. У меня есть... раньше он был другом, теперь это стало падла, сволочь, но тем не менее, я не буду называть имен. Была у человека дилемма. Панк-группа. Их пригласили играть на... отыграть корпоратив в гей-сообществе. То есть там целый зал пидорасов. Их не просили раздеваться, еще просто отыграть, им бы дали бабки, они бы ушли. Он отказался. Вы бы отказались?
1: У нас как раз была такая тема. Нас приглашали выступить на закрытой гей-вечеринке. Ну, слава богу, это оказался прикол наших друзей, но сам факт, что по сути, приглашали за 30 тысяч. 30 тысяч, конечно, хорошие деньги, но пизду такое вообще.
0: А чё так?
1: Нас хотели заставить одеться во все кожаное, с
0: голым торсом. Не, ну подожди, вас заставили. Нет, я сейчас вот даю конкретный вот прям расклад. Вам не надо ни во что одеваться, вам надо просто отыграть. Да.
1: Не-не-не-не, нафиг такое.
0: Все равно.
2: И тут же, понимаешь, Зухер, и тут же на этой же вечеринке, благодаря костюму, антуражу, рекламу, Чищины, Луховецкий.
0: Да, там как раз на этих вечеринках как раз обычно присутствуют люди из Газпрома, из Лукойла. Вот, и они могли бы вас заказать за гораздо большие деньги, не надо переодеваться. Но, сука, вы проебали, потому что вам не нравятся пидорасы.
1: Мы там тупо драку устроили, ну как, чё?
0: А зачем? Вас позвали. Ладно, играть музыку, зачем драку устраивать? Вас позвали поиграть свои песни. Я сейчас целенаправленно глумлюсь и развлекаюсь.
2: Ты же спросил, поедете, тебе сказали нет.
0: Нет, а потом пошли вот эти вот отступления, что а вот может быть, а если бы, то вот как бы ты... А Лукойл и все. Что так, Серый? Ты что так все? И это не, это я соратнику по футболу. Это я сейчас не в микрофон, это я просто нервничаю. Вот.
2: Тут вопрос к ребятам попался. Сколько времени обычно уходит от сочинения песни до ее полной готовности? И как происходит процесс?
3: Всегда по-разному. Мы можем, например, песню написать за, например, минут 10 и записать за 4 часа чисто демку в гараже.
1: Есть песни, которые написаны вот 5-6 лет назад, и только вот недавно мы их записали.
2: 4 года группе, песни написаны 5-6 лет назад, у меня ломается мозг.
3: Ну просто мы практикуем уже как бы не 4 года именно написание песен.
2: А вот... то есть 4 года — это как вы решили собрать полноценный коллектив?
3: Да.
2: Ясненько все. Так, Зухер, не переходя к следующим вопросам, какая дальше у нас композиция?
0: Дальше у нас проплаченная композиция «Не будь собой». А, нет, подожди, «Не будь слабей». Это просто мой старческий маразм. Я сейчас сижу в бифокальных линзах на утке. Вот, и моя утка, она источает запахи, я вам честно скажу. И вот все люди, которые раньше меня любили, они меня теперь терпеть не могут, потому что я везде с этой уткой. Вот, и... как бы концерт по заявкам слушателей «Радио Маяк». Кстати, мы сейчас между «Маяком» и «Радио Россия» на грани Вологодской и Архангельской области. Слушателям FM я пересдаю в праздный приветище. Вот, друзья, давно мы с вами не слышались. Недавно мне сказали, что все это возобновилось. Спасибо тем, кто возобновил. И, собственно, ставим, слушаем. Pains of Fate, «Не будь слабей». Я правильно прочитал?
3: Да.
0: Грубовое молчание. Вот, Коля сказал.
3: Да, да, да,
0: да. Да.
1: В этот раз все правильно.
0: «Не будь слабей». Не будь. О чем эта песня?
3: А там все в песне понятно.
0: Там все в песне понятно. Так, поцики. И пацики. И пацихи. Слушаем. Поехали.

0: А итак, друзья, 21:58 на наших зеленых системных. Смотрите, сколько до вас сигнал идет. От нас он уже. О, Коляновна ходит в моей плюшке. Когда она успела это сделать? Когда? Никто об этом не знает. А, так, номер 981, который заканчивается на 93. Просто, блядь, засыпал меня какими-то, понимаешь, аудиосообщениями. Друг мой или подруга, я не знаю, кто ты. Я это послушаю только после эфира, потому как сейчас я немножечко занят. Немножечко занят. Вот, для тех, кто общается с нами по поводу группы Paints of Fate, город Москва, еще раз напомню наши координаты. Наша Аська 96-47-5. Мессенджер от службы внешней разведки, неформатная Mail.ru, туда тоже можно писать. Кому удобнее общаться, WhatsApp, Viber 902-75-00-59. Ну и, конечно же, проще всего общаться во ВКонтакте. Находите там группу «Неформатное радио». Подписывайтесь на нее. Котиков мы не постим. Не ссыте, спама от нас не будет. Вот, тема заведена. Общаемся в комментариях к теме. Коля, Костик, привет!
1: Привет! Привет! Ты чё, брат?
0: Ну, блядь, я говорил, ну что мне делать?
1: Тут возвращаясь, сейчас мы к вопросам для ребят вернемся, но тут вот Серега все спрашивает, когда будут по заказам эфиры.
0: Так оно по заказам, мы уже целый эфир эфирим по заказам.
1: Не, я хочу ответить Сереге. Серега, 4 года назад, когда и Зухер не даст соврать, у меня именно плавное вливание начиналось с программы по заказам. Правильно, Зухер?
0: Она
1: не нашла встречных эмоций.
0: Я не отслеживаю веяния наших диджеев, потому что просто физически не успеваю. Я знаю, что у меня программа по заказам, она, блядь, шерстит. А все остальное, ну, вот, без воды лучше.
1: Но, тем не менее, я хочу сказать, если будет достаточное количество
0: заказывающих...
1: Да, заказывающих, есть смысл такую передачу отдельно создать, и для этого даже найдутся люди, я больше чем уверен. Но когда в тот момент я работал, у меня было пишущих и желающих послушать музыку, не даст мне соврать человек, я не помню, как, к сожалению, зовут, Лебедев его была фамилия, 2 человека, один из них Лебедев. Вот. И поэтому просто тратить 1 час своего времени в день ради того, чтобы ставить заказ для 2 людей, я считаю, это как минимум лишняя трата времени, ни в коем случае не унижая востребованности этих людей. Можно работать и для одного, но должна быть какая-то целесообразная.
0: Давай зададим вопрос группе. Как называется стиль, в котором вы поете?
1: Возвращаясь к первому вопросу.
0: Да. И сколько бабушек вы уже зарезали?
2: Ой-ой-ой-ой-ой-ой.
0: Подождите, ну вы альтернатив... Подожди, Коля, я сейчас вот спрашиваю конкретно у тебя. Вы альтернатив панк группа или просто альтернатив группа? Или вы просто группа?
2: И так.
0: И так не бывает, потому что, понимаешь, альтернатив панк группа, она как бы равняется, сколько старушек он переехал своей Жигулей. Вот, альтернатив... Альтернатив рок-группа, она как бы меряется, сколько телочек после концерта ныряет в бытовку. Вот, а вы чем меряетесь?
2: Кто сколько пива выпил после концерта, например?
0: Кто сколько пива выпил после чего?
2: После концерта. Ну, судя по логике, мы получаемся какой-нибудь алко-рок.
0: Алко-рок. Без панка. Без приставки панк.
2: Не, мы панк не особо играем-то.
3: Не, ну бывает, но... Блин.
1: Пока вы думаете, сразу отвечайте на другой вопрос. С кем из известных исполнителей хотели бы совместную песенку исполнить? Есть ли такой вообще исполнитель, с кем бы вы хотели совместно на сцене выступить?
3: Да, есть. Это Пух Антон из FPG. Это
2: Лутин Геворкян, группа Луна.
0: Фу-фу-фу, с Люськой. С Люськой. А с Фредди Меркьюри не хотели бы сыграть вместе?
2: С Фредди Меркьюри вообще мечта.
1: С Фредди Меркьюри все бы когда-нибудь сыграли.
0: Я вам покажу, где продают вот эту водку паленую. И у вас будет шанс сыграть с ним на одной сцене.
3: Ну, также хотели бы, наверное, даже хотели бы со Спирином из Тараканов и...
2: С Витей Цоем.
0: Это после Меркури. Но это с той же водки. Это все с той же водки. Ребят, на самом деле, на чем вы росли? Вот кто у вас, как это, кумир? Я не знаю, как это назвать правильно? На что вы, какая веха, на которую вы опираетесь?
3: Ну, например, у Костяка группы, вот у меня, у Антона, Рамштайн. А потом уже, как бы, если на русский рок переходить, то это Король и Шут.
2: Не, у меня Агата Кристи, Алиса.
0: Вот я сейчас ненавижу этого человека, который говорит Агата Кристи, и вот я не знаю.
2: Ой-ой-ой-ой.
0: Да я не
2: а
0: знаю. Что
2: такое?
0: А, не, это мое личное, ты не переживай, на самом деле ты крут, чувак. Но вас таких миллионы, которые равняются на Агату Кристи, я не знаю, честно, ну просто в меня они не заходят.
3: Не-не-не, мы не равняемся.
0: Я просто этих ребят достаточно хорошо знаю и до смерти, и после смерти, и братьев, и сестер. Вот, и как бы вот, ну это люди, которые, ну, как бы не падают в зрительный зал, потому что держатся за стойку микрофона, я против этого.
1: Ладно, тем паче, возвращаясь уже от Агаты Кристи обратно в Pains of Fate, у нас сейчас, по-моему, две композиции, да, стал Зухер. Давай мы сейчас одну из них послушаем, после чего потрандим и потихоньку под занавес поговорим, пообщаемся.
0: Нет, Костик, мы сейчас будем говорить и общаться, потому что у нас осталась одна композиция.
1: Ах, вот. Одна?
0: Да, вот. И вот нам надо сейчас говорить и общаться, потому что у нас еще целых 10 минут. Целых, блядь, 10 ебучих минут. Давай мы сейчас Калюне устроим ад в эфире. Просто, вот, просто пиздец, чтобы он краснел, зеленел и синел. Давай, Коля, начнем вот просто, я не знаю, с банальных вопросов. Если бы ты встретил царевну лягушку, оставил бы ты ее лягушкой или захотел бы, чтобы она стала тернозавром?
3: Тернозавр, это интересно. Я бы поглядел на это.
0: А как с этим целоваться?
1: После замужества в основном все.
0: А как с этим целоваться?
2: А что нужно сделать с лягушкой, чтобы она стала тиранозавром? Не просто поцеловать.
0: Я тебе скажу, отказать ей. Лягушке достаточно отказать. Вот, и она становится тирексом, просто вот лютым. Лютым с большой пастью. Так, далее, блиц. Блиц, кто у нас вообще на блиц отвечает? Калюня или его слушатели?
3: И Калюня, и слушатели.
0: И Калюня, и слушатели. Все так грустно у нас вообще, потому что... потому что замешкались чуть-чуть, так бывает. Вот, ребят, если бы, ну так, гипотетически, вот такой большой-большой концерт, большой-большой, там... Ну, Меркури, Цой, там оно само собой. И тут вдруг раз, и руки вверх. И вам играть вместе с ними. Что бы вы сделали?
3: Честно, я бы играл, потому что у меня все детство на руки вверх прошло.
2: Рамштайна.
3: Да, не считая Рамштайна. И мне было бы прикольно играть, но, может быть, с какими-то своими аранжировками, может, с... Там, не знаю, даже подпевал бы ему.
2: Да, давай кавер сделаем на руки вверх.
1: В стиле Рамштайн.
3: Да.
2: Коллаборация такая.
3: Не, это любит Пушной делать. Так что мы тут...
0: На самом деле Пушной, сука, он всех уже уел. Он уже вот все ниши, которые мог занять, он занял. Он, сука, хитрый. Ему СТСа было мало. Он решил покорить YouTube. И он его, падла, покорил. А на самом деле Сашка молодец. Но вот иной раз я его ругаю. Потому что хочется что-то вот такое запиндорить. А потом смотришь, а Пушной уже это сделал. И прям обидно делается. Ребят, да, а что бы вам хотелось сделать, что еще не сделал Пушной?
2: Сделать метал-версию на какую-нибудь лунную сонату Бетховена. Вот этого он точно не делал.
0: Он делал. На восьмиструнной гитаре. Да, на восьмиструнной гитаре он делал. Но суть не в этом. А как вот насчет там, я не знаю, убить 2-3 пенсионерок на сцене?
2: Лупить?
0: Убить гитарой.
2: А, убить?
0: Да, убить, их прям можно... разбить гитару об них.
2: Ну, пенсионеров жалко. Можно каких-нибудь депутатов.
3: И так пенсионный возраст подняли.
0: То есть вы в принципе жалостливые ребята?
3: Ну да.
0: То есть если в принципе прийти... Вот на самом деле вот уже давно это стало как-то нонсенсом, но раньше людям, раньше артистам на сцену приносили цветы. Вот, ребят, как вы относитесь, если к вам придет человек, который вот принесет вам цветы?
3: Ну, на самом деле, для меня было бы это необычно, потому что никто мне цветы не несет.
2: Ну... Да, обычно дают выпить.
3: Да.
2: Из зала просто протягивают бокал.
0: Это понятно, это мы все прошли, мы все играли в кабака. Ну, как бы. Но вот именно, пришел человек с цветами, вот прям с роскошным букетом вручает, и вот какая твоя реакция?
1: Ты, Зукер, я вот тебя слушаю. Я, честно говоря, даже сам себе пытаюсь эту картину представить. Идет бабушка-пенсионерка на концерт, где ее должны убить, с цветами сразу. Протягивает ее. Со словами: ребята, спасибо. Мои вечера вот так вот дома вечером.
0: Ну, она закончила свою жизнь красиво. Она пришла на сцену, где ее убьют, и принесла еще цветы.
3: Это будет комплимент, если бабушка
2: мы
3: придет...
2: Мы уйдем в гримерку и будем там дружно плакать. Мы растрогаемся настолько.
3: Ну, просто для нас это будет
0: Ребят, вы зря потратили эти 10 тысяч долларов. Я вам скажу так. Вот, вообще просто впустую. Вот вы их просто высрали. Высрали, ладно.
1: Так, возвращаясь, пацаны, когда у вас...
0: Костик, у нас 5 минут на все про все.
1: Я понял. Когда у вас ближайшее выступление и где, рассказывайте.
0: Да, ребят, сейчас у вас такой шанс рассказать там на ближайшие 2-3 месяца свои выступления, планы, потому что сейчас это услышат как минимум 16 тысяч человек, ну и, соответственно, запись будут слушать. Как бы давайте пиарьте себя максимально возможно.
2: Ну, короче, у нас пока что на ближайшие... Ну, кроме рок... Вот, в ноябре мы планируем дать сольный концерт, но если группа заинтересовала, подписывайтесь ВКонтакте, у нас там всегда информация есть о концертах.
0: Мы половину пропустили, потому что ваш скайп делал так...
1: Ну, у нас... У нас зы и в ноябре...
2: Короче, подписывайтесь на группу ВКонтакте, там вся информация.
0: Ну, начинается. Ну, давайте, подпишитесь, поставьте лайк. Ну, пожалуйста, мы такие охуенные.
3: Не-не-не, если насчет концертов, надеюсь, что меня все услышат. Если насчет концертов, то это фестиваль «Рок-смена», на который мы очень хотим попасть, который будет осенью этого года.
0: Голосуйте за нас.
3: Чего?
0: Голосуйте за нас, мы хотим туда попасть.
3: Да, голосуйте за нас, мы очень хотим попасть, мы будем стараться. Для этого мы уже как раз готовимся сейчас, чтобы попасть на этот фестиваль. Поэтому мы будем ждать вас всех на Рок-смене в 16 тоннах.
0: Ну, собственно, я за вас проголосую. Было бы куда.
3: Спасибо.
0: Было бы куда. Я... как бы чувствую, что за вас надо проголосовать, что вы уже там, уже, блядь, выступили.
1: Зукер, у нас стрела сейчас лопнет пополам, она требует ответа на вопрос. Кто вам концерт это организует?
0: Кто вам организует концерт? У нас еще 3 минуты целых, 2,5.
3: Концерты организуют вот, на самом деле разные организаторы. Если сольные, то это я со своим менеджером обговариваю. Ну, это если, соответственно, это сольные концерты. А если какие-нибудь фестивали, то, как мы уже говорили раньше, просто нам пишут, и мы, соответственно, уже с группой обсуждаем. Будем мы играть или нет?
2: Обычно Серега Панкратенко.
3: Пореченко.
0: У группы есть менеджер. У группы есть менеджер, это уже круто. 21.13 наших зеленых системных. Итак, друзья. Хотим пожелать вам всего-всего-всего, что у вас не сбылось прошлой зимой, потому что у кого-то зима только закончилась, к нам наконец-то пришло лето. Вот, пусть все у вас будет запипизично, не болейте, любите друг друга. Далее у нас сейчас прозвучит финальная композиция группы Pains of Fate. Трек называется «Ветер». После него включится или другой диджей, или автодиджей, но тихо не будет. Ребятушки, давайте желайте друг другу, слушателям, я не знаю, кому там, любовницам, бабкам, старушкам, всего, чего только можете. Быстро, у вас 30 секунд.
3: Всем желаем быть честными друг перед другом и перед собой.
0: Все, ваши 30 секунд кончились, пошли в жопу, Костик.
1: Подожди,
0: Говори.
1: Во-первых, всех поздравляю с днем рождения Цоя, это раз. И второе, ровно практически через 6 часов будет 77 лет, как началось одно из самых хреновых событий в истории России. Давайте об этом не будем забывать, будем помнить, кто мы, откуда мы и против чего наши деды боролись. На этом все, всем мира над головой, мирного неба, счастья и здоровья.
0: Всем счастливо, друзья, услышимся теперь в следующую среду в 21:00, все точно так же. Всем пока, с вами был диджей Зухер, с вами был диджей Костецкий и, конечно же, наши новые друзья Pains of Fate, которых вы сейчас будете слушать, после которых включится или автодиджей, или другой диджей, но тихо не будет. Всем пока.

Thank you.

0: тайна. Занимательная история от Димы Дмитриева.
1: Вспомним, не чокаясь.
2: Stone-X, костяной топор. Американская группа. И причем их было две с таким названием. Одна была в конце 60-х, в начале 70-х. Вторая появилась в 2009 году. И стала, так скажем, классной данью уважения тяжелой музыки в начале 70-х годов. Ну, там Led Zeppelin, понимаете, о чем я говорю. Black Sabbath. Очень, на мой взгляд, все грамотно и плотно сделано. Хороший такой добротный стоунер получился. А заслушаем мы вещь все-таки 1971 года, которая может по праву называться первым стоуном в мире. Snakebite.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Всем привет, с вами группа Агенда, и мы рады представить вам трек «Небо край» с нашего второго альбома. Мы вернемся в обновленном эксклюзивном звучании, специально для неформатного радио.
2: Седьмой трек первой пластинки «Ништяки», группа Агенда, город Пятигорск. Трек называется «Небо край». Поехали!

Резиденты неформатного клуба. Резиденты неформатного клуба.

большим мы счастливы были вдвоем. Но стал неродным холодный пустующий дом. Откуда взялась между нами разлуки стена, как нас разлучила она, я больше тебе не нужна. Я больше тебе.

0: Релизы нашего лейбла.
1: Московская группа «Борис Федорович», трек называется «Музыкант», доступен на всех цифровых площадках мира. Добавляйте свои плейлисты, скачивайте, слушайте. Надеюсь, вам вкусно.

0: еще дублик? Мне понравилось. Прикольно.
1: Вы слушаете неформатное радио.

0: Релизы нашего лейбла.
1: Сегодня у нас московская группа «Борис Федорович». Трек называется «Знамя», альбом «Фартовый клевер». Доступен абсолютно на всех цифровых площадках мира. Добавляйте в свои плейлисты, скачивайте, слушайте. Надеюсь, что вам понравится.

0: Стукни Ваську.
1: Так-так.
2: Закажи
0: песню.
1: Улетела.
3: Нет, мама.

знаешь роль. Став юнкера твоим на побегушках, ослабшая под панцирь боль.

ночь полнолуния, в мире безумия, с меткой на темени, как откровение, на радость матери миру.

Если вы не слушаете неформатное радио, значит, вы меня сейчас не слышите. А все, кто меня слышит, слушают неформатное радио.

Я родился в стране, где нет Бога, где все люди любили друг друга. А теперь у отцов Бога много, у погибших в руинах культуры.

Я родился в стране, где нет Бога, где все люди любили друг друга. Я родился в стране, где нет

а время устало ждать. Твой путь среди звезд искать. Ведь ждет тебя ад.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Всем привет, меня зовут Андрей Хмели, и я представляю свою песню «Паранойя». Она была написана в далеком 2010 году в очередное похмельное утро в славном городе Астана в Казахстане. Желаю приятного прослушивания.
2: Третья песня на пластинке «Ништяки 2», группа «Хмели». Трек называется «Паранойя». Астана, поехали!

0: Занимательная история от Димы Дмитриева.
1: Вспомним, не чокаясь.
2: Ганс Ласт. Да, немец. Да, бас-гитарист, дирижер, композитор. Вот его одинокий пастух на дудке заиграет, и у всех слезы потекут. Известность он получил под именем Джеймс Ласт. В 64-м году собрал свой оркестр и стал писать танцевальные аранжировки популярных мелодий. За свою жизнь выпустил более 240 альбомов тиражом более 200 миллионов копий, 37 из которых стали золотыми, а 18 платиновыми. Джеймс Ласт, 77-й год, одинокий пастух.

вспомнили «Убить Билла» Квентина Тарантино? А я вам еще больше скажу. Джеймс Ласт приезжал со своим оркестром в Советский Союз в 1972 году. Дело в том, что Ласт обрабатывал для своего оркестра хиты американских и европейских исполнителей, создавая попурри, ну, миксы, и никогда не ограничивал себя в выборе жанра. Легко и изящно слушаются в исполнении его оркестра и хора The Purple, Creedence, Led Zeppelin, Beatles. Одним словом, от классики дорог.

Да, в наших мультах. Ну, погоди, там много из Джеймса Ласта. А еще на советском телевидении самая популярная телевикторина, которая до сих пор идет по Первому каналу. Что, где, когда? 9 июня 2015 года Ганс Ласт умер в Филадельфии в кругу семьи на 87-м году жизни. Похоронен на Олдсдорфском кладбище в Гамбурге.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: На пути. Звездная ночь. Она существует, что очень замечательно, в двух вариантах. В исполнении группы Бронсон, как авторский такой вариант, и в исполнении группы Фильм, вариант авторский Данилы, с моей примесью некоторых слов в припеве. Она прошла испытанием времени, выдержалась, так можно сказать, не потеряла нисколько в актуальности. И очень хорошо, что она нравится людям. Это самое главное.
2: На пути. Группа Фильм, город Питер. 9-я песня на пластинке «Ништяки 2». Поехали.

разных дум, сплетенье полных, и какой на это спрос? Ряд вещей простых и сложных поднимал не раз вопрос.

Кто-то на сцене бьет микрофон по губам. Боль в животе и коленки мешают стоять. Я знаю, что все отдают предпочтение словам.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Вы знаете, я эту песню очень долго продумывал. У меня есть две определенные стилистики, которые мне нравятся. Это стилистика, скажем, некой эйфории славян, ну, славянности, да, в этом направлении, и такого рэпа со смыслом. Вот. И в этой песне я попытался их соединить, но, мне кажется, получилось достаточно неплохо.
2: 18-й трек пластинки «Ништяки 1», группа «Квазар», город Воронеж, трек называется «Сага, воин, поехали».

Резиденты неформатного клуба. Резиденты неформатного клуба.

0: Релизы нашего лейбла.
1: Хочу представить вам исполнительницу из Перми, Маша Канемара, трек называется «Киты». Есть абсолютно на всех цифровых площадках мира. Заходите, качайте, добавляйте к себе в плейлисты, слушайте. Я надеюсь, вам понравится.

кострах несбывшихся надежд горит белый свет. Горячечный бред зарождается где-то в груди. Трудно идти, если не видеть перед собой путеводный маяк. Своры собак воют уныло из темных углов. Кто не готов встретиться с ними один на один, прячется в свете витрин.

кострах несбывшихся надежд годы горят. Медленный яд разрушения точит скалу. На грязном полу лужа, похожая цветом на кровь. Слезы богов падают вниз на траву холодной росой. Знает любой, всякий, кто смеет босой бегать по этой траве. Безусловно,

На кострах несбывшихся надежд сгорают друзья. Больше нельзя их голосов различить. Право самоубийц — выбор — тонуть или висеть, или лететь. Боги простят всех заблудших овец. Скорый конец, чувствуя, враг твой безмолвно кричит сквозь стекло и бетон. Он тоже прощает.

На кострах несбывшихся надежд полыхает любовь. Поленницей дров воспоминания томные рядом лежат. Их порождать больше не в силах ни сердце, ни мозг. Соблюдающих пост в память о долгих и праведных снах, добрые люди обяжут к счастью и свету идти в кандалах на руках и ногах с молитвой в устах.

кострах несбывшихся надежд. Дымным столбом, золой и углем, вера взмывает ввысь к облакам, досаждая богам. Боги устали, им хочется спать. Надо понять чувство великой, всеобщей и жгучей вины. Надо познать право и силу, бегущей на берег холодной, бурлящей волны.

Всем привет! Мы группа Шокола. Мы рады вас приветствовать на неформатном радио. Мы очень любим его за то, что оно неформатное. Ведущий там просто неформатный чувак. Он постоянно пошлит и думает о сиськах. А еще нам нравится, что там музыка неформатная. Ну, включает там много групп таких интересных. Не шоу-бизнеса такие группы.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Привет слушателям неформатного радио.
2: Представляем вам песню «Многополосно» из нашего нового альбома «Код осени».
1: Ваши ласты Колумба.
3: 17-й трек первой пластинки «Ништяки», город Щекино, группа «Ласты Колумба», «Многополосно». Поехали!

0: когда загораются свечи над темным февральским столом. Ты руки кладешь мне на плечи, сомнения покрыв серебром.
1: It's unreal, baby. Занимательная история от Димы Дмитриева.
2: Вспомним, не чокаясь. Как-то выступая на одном из концертов, под музыкантами группы рухнула сцена. Вот так играли люди когда-то. Несколько раз этот певец с характерным хриплым баритоном хотел покончить с музыкой и нормально, так сказать, вкалывать электромонтажником в газовой компании. Но кто-то словно подталкивал его. Несколько раз менял стиль музыки, который он играл. И, наконец, нашел американский черный ритм and blues and soul. А первая песня его кавер Beatles «With a little help from my friends» заняла первое место в Англии, Германии и США. А летом 69-го года в Вудстоке он станет звездой.

Джо Кокер родился 20 мая 1944 года в Шеффилде, в Англии. Мать домохозяйка, отец госслужащий, ну и старший брат. Стандартное детство блюзмена. Улица растила Джо, родители помогали, купили мальчику барабан. И понеслось. Кабаки, бары в 63-м году даже с роллингами сыграть пришлось. Но первая запись, сделанная Кокером за свои деньги, принесла ему всего лишь 70 пенсов прибыли. «Не то и не так я играю», — подумал Джо. «И то, что придумал, зашло и заходит всем. Ну, я так».

Вот, ребята, пример для нашей попсы. Человек добился успеха, стал настоящей звездой, включен в сотню величайших певцов в истории. Это со своим пропитым голосом. В 70-е он сильно сидел на синьке, и не было концерта, чтобы Джо Кокер чутка не вмазал. С репертуаром, в котором было более 50% каверов. Со своей распальцовкой он жестикулировал, переживал руками. Было столько эмоций, что это гипнотизировало зрителей, уводило вглубь происходящего на сцене. Вот как надо, а не перья в задницу пихать. Классный дядька к нам приезжал в Кремле, на Красной площади зажигал. Умер у себя на ранчо 22 декабря 2014 года в Колорадо, в США.

0: гениальное просто.
1: Добрый вечер всем слушателям неформатного радио. В эфире программа «Все гениальное просто». Напомню, что мы выходим не в прямом эфире, мы записываем программу накануне и стараемся выходить каждый первый четверг каждого месяца. Но, как показывает практика, особенно в последнее время, каждый месяц не получается, но хотя бы раз в два месяца мы выходим в эфир. Я сегодня волнуюсь как никогда, потому что, когда я задумал эту программу, ко мне всегда приходили друзья, с кем я уже знаком был по 100 лет и действительно знал, о чем этих людей спрашивать, знал досконально каждую их песню, мог даже где-то подыграть. Сегодня, не побоюсь слова, великие люди у меня в моей маленькой студии. Уж открою карты, все, конечно, это с подачи Александра Фомина, Шура Фомина. Он мне открыл этих ребят, коллектив, целая группа, но сегодня группа в мою маленькую комнату, естественно, не смогла приехать. Сегодня два человека, причем это два Алексея, что интересно. Поэтому можете, слушатели, загадывать желание. Представьте, что вы находитесь между двух Алексеев, когда слушаете между левым ухом и правым, кто слушает в наушниках. Коллектив, о котором идет речь, это коллектив «Ирония судьбы». Лидер этого коллектива Алексей Хомчик. Можешь здороваться.
2: Добрый вечер, друзья.
1: Да, вы не ослышались, знакомая, да, фамилия. Это сын, я же могу, да, сказать, что...
2: Да, аккуратно, можете.
1: Известная исполнительница бардовских песен Галина Хомчик. Для меня это очень волнительно, что этот человек сидит у меня в моей маленькой студии. И второй Алексей, укротитель басовых струн, четырех, да, Алексей Григорьев. Леша, можешь издалека даже кричать.
3: Добрый вечер.
1: Да, добрый вечер.
2: А нам то как волнительно.
1: Давайте от слов перейдем к первой песне, чтобы слушатели услышали, о чем, собственно, идет речь, потому что ребята по-взрослому все делают, несмотря на то, что они сегодня вдвоем таким лайт-составом.
2: Ну, давайте мы споем, потом расскажем, почему, собственно, так. Юрий Висбор.

0: Программа «Все гениальное просто». Лайт-состав группы «Ирония судьбы».
1: Так и есть, да, группа «Ирония судьбы». Да. Собственно говоря, вот Олег Григорьевич Митяев.
0: Ваш создал, покровитель, да?
1: Наш покровитель, да, создал такой коллектив. Сказал: ребята, давайте вот петь красивые песни бардовские, которые, может быть, некоторые уже были забыты. А началось все, знаете, как мы выходцы, в принципе, из такой индустрии панк-рока, такого, конечно, не совсем жесткого, но такого.
0: Ну вот да, мне хочется узнать, Лёш, как вот от панка, собственно, к бардам-то.
1: Так оно так, такой переход был. Мы, значит, решили как-то вот играли, репетировали что-то, просто в удовольствие решили сделать такую вот кавер-версию песни Олега Митяева. Мы ее, я думаю, попозже споем где-нибудь в серединке, в легком, конечно, варианте. А это был прям такой вот полным составом, с электрогитарами, с барабанами, совсем прям панк-рок-версия песни Олега Митяева, фрагмент. И как-то вот послали ему, он послушал, была тишина несколько дней, потом, значит, звонок, и как-то так вот послушали, понравилось, хорошо, давайте двигаться, давайте сделаем такую вот целую пластинку такую запишем. Потом, значит, мы как-то где-то там вживую сыграли. Он говорит: нет, знаете, вот тяжеловато, давайте как-то все-таки, чтобы облегчать, не пугать людей. Да. Нет, в общем, абсолютно правильно, я считаю, потому что задача нашего коллектива, в принципе, чтобы такой создать мостик какой-то между старым поколением, которое со своей юности слушает авторскую песню, и которые могут просто напугаться такого звука. И в то же время, чтобы это не было как-то так вот совсем грустно, совсем засыпательно, чтобы молодое поколение тоже могло открыть, кто-то, кто не слышал раньше, открыть для себя заново эту музыку и найти в ней что-то свое. То есть такой мостик, чтобы и тем, и тем.
0: Ну да, осталась душа, но как бы все остались довольны, да-да-да.
1: Да, это очень важно, конечно.
0: И причем, да, я видел вас полным составом на концерте, хочу сказать, что у вас это получается, потому что я кавера как таковые не люблю, но у вас не кавера, у вас именно прочтение своих песен вот известных. Я за свою жизнь, опять же, там работая и на свадьбах, и где только я не вел, я очень много слышал именно каверовщиков, которые вот от слова исковеркать все, вот это, к сожалению. И за это еще люди деньги получают. Мне хочется сказать: ребят, ну, так нельзя. Вот, у вас как бы с этим все нормально. Мне, знаешь, что, Леш, хотел спросить по поводу, вот когда ты панк-роком этим занимался, он же там в основном англоязычный был, да, там, то есть, и как у тебя мама на это смотрела? Вот она что говорила?
1: Не, ну мы просто были в каких-то совсем разных концах музыкального света, да, и просто постепенно начали сходиться. То есть в какой-то момент она услышала наши песни и что-то говорит: ну, где-то там мелодия ничего у вас такая симпатичная, да, слов она особо не вслушивалась, потому что все на английском. Ну, в принципе, панк-рок для меня вот как-то, в принципе, вот зарубежный панк-рок, это такое, само его звучание, оно предполагает все-таки английский язык. Это целая такая какая-то внутренняя философия, потому что вот, ну, такую музыку проще петь, органичнее петь на английском языке. А потом еще же есть такой секрет, вот, например, Олег Григорьевич Митяев – поэт, Юрий Висбор – поэт, Булат Акуджав – поэт. Вот. И как-то трезво оценивая свои возможности, как не поэта, я понимал, что на английском языке, написав какие-то такие незамысловатые пару строчек, типа I just call to say I love you, да, и какой хит получился. А по-русски, ну, я звоню тебе, чтобы сказать, я тебя люблю. Ну, как-то, ну, надо было бы что-то, да, побогаче сочинять. А тут, в общем-то, сочинил текст хороший, положил его на мелодию, и получается. То есть это такой некий элемент халтуры. Это...
2: Назвал себя сонграйтером, красиво звучит.
1: Да, сонграйтер. Но это некое откровение такое вот слушателям.
0: Но, с другой стороны, оно же там, энергетика-то какая сумасшедшая. Я вот, ну, я за себя говорю, то, что я услышал, качает, цепляет. И другое дело, это на любителя кто-то может это вообще не зацепить, да?
1: Испугается, конечно.
0: Но то, что там сделано все грамотно, это надо признать. И я понимаю, что с детства в тебе вот бардовские песни-то звучали, это я понимаю.
1: Ну, вот они и звучали, они
0: как-то... А вот этот как-то... вот возврат к этому как произошел? Именно Митяев тебе...
1: Таскались, нет, ну, в какой-то момент, это же постепенный процесс такой был, когда с детства, в общем, по фестивалям каким-то ездишь, слушаешь эту песню авторскую, я имею в виду, не одну,
0: ну,
1: а
0: да, как таковую, да. Жанр.
1: Это жанр этой песни. И оно же на подкорке остается где-то. И вот такая была история с песней Вадима Егорова, когда была такая песня, она есть, и мы ее поем. Она в оригинале «Лето» называется. Когда там... Она такая вся лиричная, вся спокойная. И вот я что-то сижу, как-то вспоминаю. Мне с одной стороны, значит, у меня панк-рок какой-то звучит, ага, такой вот. А потом я вспоминаю эту песню, как она была. И оно как-то одно на другое накладывается. И я думаю, что это была такая вот одна из первых таких внутренних, одно из первых внутренних соединений такой вот бардовской песни и той музыки, которой мы играли до этого, какой-то вот симбиоз такой произошел. И, в принципе, вот в этот момент я понял, что, ну, а почему бы и нет? Почему, зачем вот себя вот...
0: То есть надо делать.
1: Только панк-рок или только бардовская песня? Нет, надо что-то вот создавать такое, чтобы просто вот было хорошо. Причем не так важно, какой это будет ритм, какой это будет прям стиль, сколько там будет инструментов, а важно... Вот, Юр, как правильно заметили, важно, чтобы сохранилась душа песни.
0: Да, душа.
1: А как это обрамить, ну, это уже вот как повезет.
0: Ну да, я всегда говорю, это важно, что это же не под дулом пистолета выходит, это же тебе органично получается, тебе кажется, что вот оно и прет тебе, да, поэтому останавливаться нельзя. И я думаю, есть смысл к инструментам опять перейти.
1: А давайте мы как раз вот эту землянику сейчас и споем, как мы ее потом назвали, потому что она уже не могла называться просто «Лето», и стала она называться «Земляникой».
0: Отлично, на неформатном радио в программе «Все гениально просто». Да, лайт-состав «Иронию судьбы», два Алексея сегодня.

0: Ирония судьбы в лице двух Алексеев, Алексей Хомчик, Алексей Григорьев. Я улыбаюсь, потому что, ну, клёво же.
1: Самое главное, нам самим очень нравится. Да. Ну, кайфуем прям.
0: У ребят 12 мая, если я ничего не путаю, да, Лёш?
2: 12 мая.
0: Поправляю. Клуб Пушкарёв, московский клуб Пушкарёв в 7 часов, да, по-моему, в 19:00.
2: Да, наш первый сольный концерт.
0: 8, да?
2: Я думаю,
0: 20.
2: В 20:00, скорее всего, 20:00. Начало. Но сбор гостей в 18:30, да? Чтобы все успели расслабиться, посидеть, какой-то аперитив, чтобы был такой
0: чашечку
2: вот
0: кофе
2: да, естественно, да.
1: Салат. Первый сольный концерт, кстати.
2: Первый наш сольный концерт. Да.
0: Если не секрет, сколько вещей готовите там плюс-минус?
2: Я думаю, что это будет полноценная такая программа 2 по 45 с перерывом.
0: Серьезно?
2: То есть вот пока не очень понимаем, как у нас это получится, но уверен, что получится. А куда нам деваться-то?
0: То есть, да, дорогие слушатели, не сочтите за навязчивую рекламу. Все, кто хочет услышать действительно и красивый и голос Алексея, который вы сейчас слышите, ну, плюс еще и аранжировочные, скажем, да, моменты, то приходите в Пушкарёв, еще раз напомню, 12 мая. Клуб хорош, знаю хорошо звукорежиссера этого клуба Махова. Дима, он тоже тут был с укулелькой в программе. Да-да-да. Но я не знаю, он ли у вас будет, или у вас свой звукорежиссер ездит.
2: Нет, пока мы
0: скромно. Значит, Дима вам хорошо там отстроит, поверьте мне, он слышит очень хорошо все. Вот. Если смогу, доберусь к вам 12-го, но я, как вот уже сказал ребятам, здесь вот до начала рулю КВН, там местного разлива по работе, поэтому, может быть, и не смогу, но вам по-любому удачного выступления, как бы то ни было.
2: Спасибо большое. Мы
0: готовьтесь, все время еще есть, да, еще.
2: Будем честно стараться, чтобы все было на высшем уровне. А на самом деле, вот я думаю, что на высшем уровне оно как раз будет благодаря тем ребятам, которые сегодня не приехали, потому что сегодня-то вот
0: расскажи, да,
2: самый скромный,
0: да.
2: Я вот 4 аккорда выучил, значит, за всю свою
0: кто
2: жизнь.
0: Кто еще участвует в коллективе?
2: Алексей, значит, сегодня 5-й доучил, да, на басу, да, аккорд. Да. Поэтому...
1: В 6 струнах у меня не получилось, да. Но в 4-х более-менее. Думаю, может, потом сокращу, уберу пару струн. Слишком много.
2: А на самом деле, да, самые вот настоящие, в большом смысле этого слова, музыканты, конечно, нас... сопровождает и является частью нашей дружной команды. Родион Марченко, великолепный гитарист, профессионал просто с огромным опытом работы. Вот. Иван Елынский, пианист тоже. На самом деле, Ваня вообще, вот как он попался, он же такой классический прям музыкант, он... Ну, вот это все вот скрипки, где вот эти симфонические оркестры, вот там всегда Ваня. А тут вдруг как-то вот мы на каком-то сборном концерте встретились, и Олег Григорьевич тоже говорит: «Ваня, а вот ребятам подыграешь?» Подыграл, и как-то вот раз сразу,
0: и
2: вроде...
0: пошло,
2: и
0: да.
2: Мы решили, что да, почему бы и нет. И пришлось, конечно, немножко его, потому что у него границ в... полете клавиш нету, поэтому чуть-чуть иногда Ване приходится, говорит: «Вань, ну вот мы все понимаем, но чуть-чуть поменьше, потому что просто вот так надо». И Ваня очень переживает из-за этого, но все-таки в какой-то момент мы нашли какую-то гармонию. Я понимаю, что очень хочется такой.
0: Да.
2: Я к чему это говорю? К тому, что настолько высокого уровня и
0: музыкант,
2: да, что вот ему, конечно, иногда кажется очень просто все с нами, но при этом тоже он получает от этого удовольствие, и для него это как-то вот стало органичным. И, конечно же, Шура Фомин – это просто находка для нас.
0: Великий перкуссионист, вот. Барабанщик, да.
2: Я думал, ну вот как, ну вроде как вот что, человек выходит, коробку ставит, там пару штучек, что оно такого вот. А когда вот Шура заиграл, я понял, что это же целый оркестр, и это не просто вот какая-то основа, а это действительно прям огромный вклад. И все это вместе, конечно, звучит. Я вот сейчас играю, думаю, а как же вот тут соло должно быть, а тут вот пианино, тут Шура должен что-то это, и оно как-то вот так... Бедненько.
0: Слушай, бедненько. А скажи, как Олег Григорьевич смотрит на то, что Родион и у него на басу играет, и у вас на гитаре?
2: Пока это, наоборот, в плюс, потому что у нас очень много таких вот совместных сейчас выступлений, концертов с Олегом Григорьевичем, И Родион у него в расписании и там. У него в расписании все дни и часы совпадают, поэтому это наоборот даже удобно. Нет, он не против, он великодушно, наоборот, как-то Родиона направил в правильное русло. Направил в правильное русло, хорошая тавтология, но ничего. И Родион с нами, я надеюсь, что тоже с удовольствием играет. Потому что он иногда недоволен, бывает, что там, мы мало разбираем песен, ему хочется, чтобы это проходило быстрее всего. Но вот очень важно же вот все-таки вот это вот то, чтобы песня внутри тебя как-то улеглась, чтобы ты ее почувствовал. Конечно. Не просто вот составить список, и там давайте 10 песен завтра разберем и разобрать. Мы вот, к сожалению, так не получается, поэтому... Здесь, наверное, больше про не про количество песен, то есть каждая песня должна внутри как-то ужиться, да, и ты должен понимать, как мне кажется, вот для чего ты ее поешь. Ну, другой ее спел, ну, это, то есть какое-то внутреннее ощущение, ну, да, жизнь должна быть.
0: Не
2: выйти
0: в
2: тираж,
0: а чтобы каждая песня на вес золота была.
2: Конечно, да,
0: да. Я согласен.
2: Поэтому вот лучше чуть-чуть меньше будет, но зато они все будут живые, даже качественно это... Тоже важная, да, составляющая, чтобы оно все было красиво, но вот чтобы они живые были какие-то.
0: Ну, вот то, что я у вас слышал, оно живое. Это я подтверждаю. Оно живое, иначе бы я бы даже Фомину бы отказал вас сюда приглашать, потому что, я говорю, я против коверов как таковых, но у вас это настолько красиво, и мы сейчас подойдем к песне твоего сочинения, вот так вот скажу. Зная, ну, опять же, я по видео, может быть, ты мне что-то о маме немножко расскажешь, она всегда говорит, что она за свою жизнь сама не написала ни одной строчки, ни одной, это правда, да?
2: Это правда, да.
0: Тогда вот сразу вопрос, как она среагировал на то, что ты все-таки что-то родил из своей головы, из сердца, от души, от своей. Она этому обрадовалась, или для нее это было неожиданно, вот когда. Или она это не знает до сих пор?
2: Нет, но она сопроводила это фразой из песни Басты: «Наши дети будут лучше, чем мы, будут лучше, чем мы». Шучу, нет. Такого не было, она не знает эту песню. Нет, она, конечно, положительно. Естественно, для нее это здорово, что вот.
0: Что
2: у меня получается, да, писать, там, получается, не получается, это время покажет, но, по крайней мере, что я это делаю, и мне это нравится, и считаю, что я чего-то вот могу написать, там, хорошо или плохо, но могу.
0: Причем я понимаю, и на английском пишешь, и на русском.
2: Да, и на английском, и на русском, оно как-то вот... На самом деле, вот опять же, еще одно откровение, оно, в принципе, продолжение первого откровения. Мне очень тяжело писать на русском, потому что я с детства вырос на такой, на большой поэзии, вот в авторской песне, на Митяеве, на Акуджаве, на
0: Виспаре. Из какого-то стеснения, да, своего русского?
2: И объективно понимая, да, в общем, что там такой полет образов, такой слог, что... Не напишешь что-то, да, и думаешь, как же ты, что ж ты тут пишешь такое, вот. Поэтому на английском, а на английском они не писали, и я думаю, ничего.
0: Дошел в нишу, когда. Сейчас она на английском будет, вот, если мы уже к песне переходим.
2: А давайте, да, давайте.
0: Давай,
2: если мы еще
0: покажем слушателям третью вещичку на английском, да.
2: Я решил сейчас спеть песню, которая была, собственно, одной из первых написанных мной песен.
0: Классно.
2: Чуть ли если не первое, и это было, наверное, лет 15 назад.
0: Ух ты, с выдержкой.
2: И лет 10 мы ее уже не играли, поэтому вот...
0: Эксклюзивчик.
2: Мы попробуем
0: эксклюзивчик,
2: вспомнить.
0: Эксклюзивчик, согласен.

0: А тут бы Родион сейчас такое соло красивое сыграл.
1: Группа «Ирония судьбы», да. Ну, в лице сегодня двух Алексеев, да, Алексей Хомчик, Алексей Григорьев на неформатном радио. Помнишь, Леш, как в той байке? Родился в роддоме, учился в училище, работал на работе. Вот хочу про институт поговорить, про твой. Что заканчивал? Оно не профильное?
0: Не, я заканчивал юридический вуз, и, собственно, после этого ни дня не проработал по профессии. На самом деле, у меня папа был, в общем, такой, ну, как я считаю, выдающийся юрист, он занимался авторским правом и был таким вот гуру в своей области. И, ну, в какой-то момент, я думаю, что меня просто пленила не сама юриспруденция, как сейчас я понимаю, юриспруденция, а именно то, что вот он был настоящий профессионал в своей области. Потом я уже как-то это осознал с возрастом, и мне казалось, что как здорово. Но когда сам, в общем, начал учиться, понял, что, ну, совсем не мое это. И потом бывало такое даже, что я там пропускал какие-то экзамены, где-то мне надо было там песенку спеть, куда-то приехать. И для меня приоритетнее было пропустить экзамен и спеть где-то песенку. Причем, ну, какую-то абсолютно, естественно, там это было не за деньги, ничего, просто где-то там в бывшей школе своей или в школе Алексея, там еще где-то. Вот. И как-то оно так вот. Я понял, что, ну, раз так произошло, два, я понял, наверное, все-таки приоритеты склоняются в сторону музыки.
1: Музыки, да.
0: Я доучился, честно, конечно, сдал все экзамены сам, ничего там нигде не мухлевал, но после этого больше ни дня не работал.
1: А скажи тогда, вот я понимаю, что у тебя до детства все в окружении бардовской музыки, вот помнишь ли ты тот момент, когда рука, собственно, потянулась или там сел за инструмент, я фану имею в виду, или гитару взял, вот тот самый, вот эту точку, когда сказал, я тоже буду не просто находиться в этой среде и слушать, а сам буду это воспроизводить. Вот это в каком возрасте произошло?
0: Да, наверное, в каком-то достаточно раннем. Кстати, тоже папа мне показал первые пару аккордов, да? На гитаре. Папа юрист, да, вроде как, но он тоже, у него был прекрасный слух, он замечательно, в общем, пел, играл. И, по-моему, даже у него была в юности какая-то такая группа. Ну, это как-то очень быстро, так было быстро, да, ну, вот студенческие времена. И он мне показал как-то вот буквально там два или максимум три аккорда.
1: Ну, захватило тебе это?
0: Да, вот, да. И дальше я вот сам, все, что дальше я на гитаре делал, это как-то оно было... Ну, собственно, это видно.
1: Нет, ну тут, ты понимаешь, в твоем случае это не важно. Я же слышал, как ты звучишь с группой. И
0: да, а я там, я маскируюсь, я иногда вообще беру вот так вот там что-то такое делаю, а ребята так играют, что там...
1: Ну, зато ребята не споют, как ты споешь. Тут, понимаешь, что вокал есть вокал.
0: Не, спасибо, Юрий. На самом деле, очень вот большое спасибо за то, что вот ты отметил как раз ту вещь, которая для нас вот наиболее ценна. Я про вот про душу песни, про...
1: Душа-то душой, но когда я правильно сказал, все-таки еще и про качество. У вас это качественно, потому что некоторые бывают... Смотришь, он вроде и с душой поет, а так криво, мимо нот, что, ну, слушать не хочется, понимаешь?
0: Вот, да, вот... а бывает наоборот, что поет мимо нот, а слушать хочется.
1: Вот что, да, где-то тут какой-то вот этот крючочек.
0: Был такой любимый мною в юности и в детстве исполнитель, тезка твой, Юрий, тоже звали его. Не, не Визбор, нет. Вот, и он тоже пел, в нот не попадал, а вот что-то оно так вот пробирало. Юрий Хой такой был.
1: А, ну это было, да, это что-то было интересное. Вот, хотя, да, там попадания в ноты были...
0: Очень условные.
1: Условные. Но это не мешало, действительно. Я вот, ребят, смотрю до сих пор, даже поколение новое, все ходит.
0: Настоящее не спрячешь, оно вылезет все равно.
1: Ну, так же, как можно упомянуть и Цоя того же, да, казалось бы, уже сколько поколений, да.
0: Да.
1: И если разобрать-то, все просто, казалось бы, там, четыре аккорда, да, и спета, и как бы, а ничего подобного, вот, или как там Марк Бернес там просто поет, а ты иди повтори, попробуй так вот, ничего подобного, не споешь ты так.
0: Но Цой вообще, он сейчас, вот, особенно там, во времена какие-то перестроечные, там, даже, может быть, в нынешние времена, он, у него такие лозунги прям. Песни, лозунги, они становятся, они цикличные, они становятся актуальны, становятся очень... близкие некоторым людям.
1: Хочется действительно, я, во-первых, группе желаю, чтобы, ну, понятно, там мы не достигнем высот такого, знаешь, что нас в веках будет помнить, ну, хотя бы
2: Столетие,
1: да, чтобы все вспоминали, что вот она была такая группа, да, был такой Лёша, который пел так, что слеза текла из, как бы, у всех.
0: Мы хотим очень 12 мая спеть песню Цоя обязательно, это моя личная,
1: да,
0: была
1: что,
0: такая, да.
2: А может быть и Хоя заодно тогда.
1: Как вам Олег Григорьевич на это среагирует?
0: Ну, мы как-то вот деликатно, значит, деликатно
1: почему
0: объясним,
1: нет,
0: почему,
1: да.
0: Да, почему. Не, на самом деле Олег Григорьевич очень
1: лояльный,
0: да, очень человек, который не боится менять отношение к чему-то.
1: Угу.
0: И у него нету таких каких-то ярлыков.
1: Лишь бы во благо общего дела,
0: вот,
1: да.
0: Что это вот бардовская песня, не бардовская песня. Если он услышит, и ему понравится, и он скажет, а почему бы и нет.
1: Если не секрет, уж чтобы эту тему закрыть, какую планируете вещь делать?
0: Я думаю, что это будет «Красно-желтые дни».
1: Ух ты. Да, Лёш, смотри, давай я примечаю, потому что меня действительно вопрос мучает, и я думаю, ты-то мне на него ответишь, потому что, ну, уж ты с Олегом Григорьевичем-то, наверное, бок о бок, да. Я работаю в Плехановском конгресс-центре звукорежиссёра местном, там тысячный зал у нас. А, собственно, Митяев приезжал к нам в зал, вот, давал сольный концерт. И я такой, ну, знаю, что будет Олег Григорьевич, думаю, а у меня там единственный, по-моему, лицензионный его... У меня много пиратских дисков, да, Митяева?
0: Это тоже можно вырезать,
1: единственный, да. Ну, купленный там в каком-нибудь Угличе или где-то там, ну, уж выпускали пираты, да, все в то время. Вот, я в свое время купил, когда вот он только вышел, «Запах снега», да, по-моему, 2005 год, лицензионный, да, не пожалел денежек и купил этот диск, думаю, ну, понятно, надо уж подписать лицензионный. Взял его, пошел в гримерку после саундчека, он, да, говорит, там, Юрию, все, вот он лежит у меня подписанный, как бы, да, и, но вот соль моего вопроса вот в чем. Я попросил у него, можно ли с ним сфотографироваться, он мне отказал, и я вот хочу понять, это у него такой пунктик, или просто я так попал в настроение, что он как бы...
0: Нет, я думаю, что это было, просто... я могу предположить, что это была какая-то просто ситуация, что-то там происходило
1: то
0: вокруг.
1: То есть он не против сфотографироваться?
0: Нет, нет, нет, он очень, наоборот, всегда там терпеливо, если много людей иногда,
1: ну, да,
0: автографы,
1: мне фотографии. Мне всегда казалось, что артист, он как бы все-таки да, для зрителей.
0: Конечно.
1: И если...
0: Нет, я думаю, что это было...
1: Ты ответил, что я просто, да, попал, не, ну...
0: Да,
1: не...
0: это что-то, видимо, в этот момент происходило, какой-то форс-мажор, который мог там технически...
1: Ну
0: да-да-да,
1: да,
0: что,
1: или он, ну, в конце
0: нет,
1: концов, не
0: нет,
1: в настроении,
0: нет,
1: даже
0: абсолютно
1: быть, да,
0: всегда,
1: да,
0: фотографируется и автографы.
1: Давай тогда еще к одной вещичке, да, перейдем. Наверное, это будет что-то из
0: а
1: известного,
0: вот,
1: да?
0: Про Митяева как раз вот,
1: а-а-а,
0: да. Собственно, мы попробуем сейчас спеть ту песню, с которой все как раз началось, которая была в панк-роке. Тронется

0: На неформатном радио группа «Ирония судьбы», Алексей Хомчик, Алексей Григорьев. Ребята молодцы. Я прям, ну, я кайфую, правда. Честное слово, несмотря на то, что слушатели неформатного знают, как я к каверам отношусь, но они красавцы, они делают это с душой. Не устану это повторять. Поэтому, Лёш...
1: Прям... Если бы сейчас было видео, видно было, как я покраснел вот от стеснения, честно.
0: Я бы сейчас кусочек себе видео заснял, но для моего архива, да, для личного никуда не пойдет. Да, куплетик я снял этого. Люди такого ранга, когда ко мне еще сюда придут? Хотя, я думаю, почему нет, будем дружить, я думаю...
1: Хоть каждый выходной.
2: С удовольствием, я рядом живу, тем более, могу сказать.
0: Да,
2: да. Но через Измайловский лес погулять. А вот у меня такая мысль пришла, вот надо какое-то слово придумать.
0: Давай, Леша, повернем.
2: Да, вот. Кавера, вот надо какое-то другое слово придумать, когда люди поют вроде бы не свои песни. В то же время их не коверят. Вот какое-то надо красивое.
0: Да, не коверкают, да, а делают красиво. Сказать,
2: проживаем вот это вот все, надо какое-то
0: новое
2: придумать
0: прочтение.
2: Новое прочтение, но одним красивым словом. Давайте.
3: Ну вот ты придумал, в следующий раз придешь и скажешь как раз.
0: Да, ребят, кто придумает и принесет это слово в Пушкарёв, скажет.
2: 12 мая.
0: Да, 12 мая в Пушкарёв в 8 вечера и скажет Лёше об этом, он, наверное, посвятит тому песню со сцены.
1: А вот эта идея, вот эта идея. Мы можем разыграть что-нибудь. Конкурс устроить.
0: Поэтому, ребят, не устану повторять, да, 12 мая Пушкарёв, конкурс на как назвать кавер, но не кавер, вот красивым словом, да.
1: Интересная идея.
0: Поэтому и заодно посмотрим, сколько слушателей неформатного радио, услыша эту программу, пришли в Пушкарёв и придут ли вообще, вот притянет ли данная программа. И вы прям можете подойти к Лёше и сказать: мы услышали о вас на неформатном радио. И тогда Лёша там что-нибудь там, не знаю, руку пожмет, если это мужчина.
1: Я
0: там,
1: и так руку пожму.
0: Да, да. Девушку поцелует, там, неважно, там, да, чмок.
1: Или наоборот.
0: Или она поцелует, да.
1: Нет, мужчина. Девушке руку пожму, мужчина поцелует.
0: Да, да, да. Поэтому, ребята, вот если да, идея-то хорошая, подумайте, как можно еще кавер назвать не кавером, да?
1: На самом деле, я еще вот думаю, что в принципе все-таки мы обязательно, наверное, сделаем еще какой-нибудь концерт, такой вот в стиле вот фрагмента. Очень хочется тоже, чтобы оно прозвучало. Прям вот совсем в полном фарше, с барабанами, с перегруженными гитарами.
0: Угу.
1: Как-то
2: электрический.
1: Так, да, электрический вариант. То есть, это интересная идея, которую тоже надо как-нибудь осуществить. А пока... Пока акустика.
0: Что бы, Лёша, ну, Лёши, да, я там, что бы вы хотели пожелать слушателям? Во-первых, сегодня самому себе. Давай, вот, Лёша Хомчик, что ты хотел бы сегодня самому себе любимому пожелать? Вот, на ум,
1: я бы хотел пожелать себе, как вот из строчки Олега Григорьевича Митяева, просыпаясь, улыбаться, это все, что нам с тобою остается. Вот примерно так. Просыпаться и улыбаться, и радоваться тому, какой прекрасен этот мир. Это то, что я хотел бы
0: себе.
1: Себе.
0: Теперь, Лёша Григорьев, что себе?
2: Я себе пожелал бы сегодня не залениться и пару часиков позаниматься на бас-гитаре.
0: Вот красавец.
2: Вот такое пожелание. Надеюсь, сбудется.
0: А вот тогда уже подожди, я сразу вам обоим задаю. Считайте, каждодневно нужно с инструментом сидеть?
2: Ну, хотя бы на него смотреть. Хотя бы его погладить.
1: Но давайте я отвечу для тех людей, которые хотят заниматься очень. Да. Не, на самом деле нет. Ну, конечно, да. Да, чтобы научить. Если человек ставит целью владеть инструментом, я думаю, что да. Ну, может быть, не каждодневно, хотя, мне кажется, каждый день занимается же, да, вот гитаристы, пианисты, барабанщики. И думаю, что да. Вот. А так вот я занимаюсь иногда там... Нет, я вообще не занимаюсь, ладно, честно скажу. Гитарой не занимаюсь вообще.
0: Слушай, ну а с вокалом у тебя тогда...

0: для чего ты поешь. И для меня это очень ценно, конечно. Это такой незаменимый человек, который наставляет, помогает. Мне кажется, ну вообще, вот, когда музыкант, артист, кто угодно, находит для себя такого человека, это очень важно. Вот. Ну и, конечно же, наш художественный руководитель, который тоже нам объясняет, как чего. И где-то иногда мы не соглашаемся, в какой-то момент бывает такое, вот, подойдет, чего-то такое скажешь, не, ну это вот, это не то. И ты думаешь, ну как же, ну вот тоже.
1: Ну он строгий вот. Педагог, да? Напомню, что это про Олега Митяева идет
0: речь. Про Олега Митяева, да, идет речь. И потом думаешь, а нет, а все-таки, наверное, правильно. И в какой-то момент понимаешь, что со стороны было виднее. Главное вот этот вот момент несогласия перевести в момент принятия, и все, и тогда все идет хорошо
2: и
0: сложно.
2: Диалог на Ваню Илынского.
0: Или перевести диалог на Ваню Илынского, да, что тоже хорошо, что это он во всем виноват.
1: Спасает.
0: А, да, живет Ваня.
1: Слушайте, ну и второй вопрос, мы уже тут много, да, вопросов, вот первый был, что себе ты хочешь пожелать, и, соответственно, ну, традиционно уже, что слушателям неформатного радио, кто будет вас слушать, чтобы им, вот, вы от себя лично пожелали бы?
0: Я бы хотел пожелать самую-самую банальную вещь людям – это добра, причем добра как внешнего, так и внутреннего, чтобы они любили друг друга, несмотря ни на что, не обижались друг на друга, понимали, старались понимать друг друга и жили все в мире и согласии. Я понимаю, что это какая-то, наверное, утопия, но вот это то, чего очень хочется пожелать всем людям, всем-всем-всем.
1: Сейчас Лёша Григорьев поворачивает микрофон, да. Что слушателям неформатного радио, да, Лёш, пожелаешь?
2: Я бы пожелал вам всем слушать хорошую музыку, хотя на вкус и цвет товарища нет, и формат очень размытый, что хорошее, что плохое. Но, наверное, есть какое-то вот...
1: Чутьё такое,
2: чутьё,
1: да?
2: Да, когда вот, вот это хорошо, вот это что-то такое. Ну, не то, что позитивно, но хорошее, вот, чтобы вот стремились к чему-то такому... культурному, чтобы эта музыка была музыкой.
1: У меня был один знакомый музыкант, который в Углич играл на бокалах, вот наливаешь там воду разную, ну, и как бы, да. И у него была такая вот фраза, которая мне прям запомнилась: хорошей музыки больше, чем плохих людей. Он всегда так говорил.
2: Отличная фраза.
1: Дай Бог нам всем здоровья, творить, жить и как можно дольше, и в здравом уме и памяти-то, я имею в виду.
0: И творить что-то созидательное, не всякую.
1: Не всякую. Сейчас будет авторская.
0: Да, давайте мы споем вот старенькую, да, старенькую, да, песенку на русском языке, написанную, наверное, в году тоже 2000 каком-то седьмого.
2: Давай.
0: Сколько лет-то прошло?

0: Программа «Все гениальное просто» на неформатном радио. Алексей Хомчик, Алексей Григорьев вместе с этой группой «Ирония судьбы» в малом составе, скажем так, да. Еще раз напомню, что, кто хочет увидеть действительно полный состав и вот это вот замечательное пение как бардовского репертуара, и, может быть, если Цой прозвучит, это уже явно не бардовский репертуар. Вот, приходите в клуб «Пушкарев» 12 мая в Москве. Ну, в 8 часов начала, приходите чуть заранее, естественно, чтобы занять столик, место, расслабиться. Ребята для вас будут жарить, потому что я видел их на сцене, это серьезно. Вот, а со слушателями, наверное, прощаемся. Это был 22-й выпуск программы «Все гениально просто». Ведущий Юрий Арцизов. Ребят, спасибо вам,
1: что доехали. Спасибо вам большое, что нас позвали. Спасибо огромное слушателям за внимание.
2: Был прекрасный вечер.
1: Точно. Надеюсь, будем живы и здоровы.
0: Всем пока-пока.
1: Пока-пока.

0: гениальное просто.
1: Золотая коллекция неформатного радио.
2: У каждого из нас есть тень, а никто не задумывался о том, что она может быть живая. А вдруг это так, и что она думает о вас?
3: Трек номер 3 на первой пластинке «Ништяки», город Нижний Новгород, группа «Стрела Морфея», «Тень», «Поехали».

0: Релизы нашего лейбла.
1: Сегодня у нас такой юморной, злободневный участник движения «Яш», город Москва. Трек называется «Вселенная». Поехали! Поехали!

утра. Прочь хромаешь, как на ножах ты. Поезд быстро растает в ночи, лишь мигнет на прощание фонарь.

Встречались, улыбались, жали руки, обнимались, матерились, пили, постигали, как науку Кастанеду, Гофа, Тимоти Лири. Потом курили, глотали, летали выше небес, ниже могилы. По своим внутренним пространствам скитались, все искали силы, искали силы. Он получил

0: Резиденты неформатного клуба. Резиденты неформатного клуба.
1: 26 апреля 1986 года произошла крупнейшая авария в истории ядерной энергетики. Взорвался четвертый энергоблок Чернобыльской атомной электростанции. Один человек погиб на месте, еще 30 в последующие 3 месяца от последствий взрыва и лучевой болезни. Количество умерших от последствий радиоактивного загрязнения исчисляется тысячами. Подсчет ведут до сих пор. Нет единого мнения, что же стало главной причиной трагедии. Хотя картина произошедшего в целом ясна. Сошлись воедино сразу несколько обстоятельств. Это была цепь ошибок операторов атомной электростанции и проектировщиков чернобыльского реактора РБМК-1000.

тело шмат. В поисках утех, в поисках наград, полон рефлексий Бога и царя, просит, голосит. Да, похоже, зря, наплевать царю. Отвернулся Бог, жалок и угрюм, познает урок. Коли бит судьбой, заступил за край, не скули, не ной, сам себя спасай.

круг. Пусть примером высшим в ходу тебе те, о ком наслышан с молодых ногтей. Вот, к примеру, знаешь наверняка сказку про румяного колобка. Вымысел, конечно, да в нем намек, что весьма полезно усвоить впрок. Лишь ступив бездумно через порог, наш герой на муки себя обрек. Вызубрил науку, что всех важней, мир живет по кривде с начала дней. Лишь дожди да ветер, дары небес, нет любви на свете и нет чудес. Коль рука слаба, эпилог простой, быть тебе судьба чьей-нибудь едой.

больше полон сил, не погряз в хандре, нос не опустил, обуял запал, ядь зубами грызть. Колобок не стал уходить всю жизнь. И давно дед с бабкой лежат в гробах, и давно сгорел, где мели амбар. Развалилась печка, где был печен, и Сусекин напрочь сточил жучок. От скитаний, тягот, нужды и забот Колобок стал сер и как камень тверд. Ни жены, ни друга.

твердь рассекает муть, даже сам медведь уступает путь. О, это волчья стая, хвосты поджав, голубка встречая среди дубрав. И лиса, про хитрость забыв свою, просит: не губи, я сама спою. Только

0: лисы отжав. Так уж повелось, что вопрос ребром, мякишем родился, так стань ядром. Бей наотмашь вечность, гляди вперед, или первый встречный тебя сожрет. Ярость и гордыню сожми в кулак, Логофет не кум, сатана не брат. Будничному действу пиши сюжет, хищник или жертва, решай уже. Пусть тропы не видно во тьме ночной, пусть тиран обрыглый течет слюной, пусть медведь голодный в кустах ревет, зазывая сдобный безмозглый скот. Воспевай свободу, шальную страсть, для немого сброда раскрыта пасть. Кривде поперек воплощай мечты. Смог же Колобок, значит, сможешь.
1: Мое море — это ты. Море. Море. Тихий, теплый шум воды. Люблю. Люблю. Горят, не гаснут звезды, молчат земные бездны, и лишь под нами море. Шумит живое море, стоим судьбы не зная, с тобой над синей бездной. А море, море, море.

горят, не гаснут звезды, молчат земные бездны, и лишь под нами море, шумит живое море. Стоим, судьбы не зная, с тобой над синей бездной. А море, море, море, а море,

где было громко-громко, там стало тихо-тихо. Где было больно-больно, там стало тихо-тихо. Сердца врачует море, сердца врачует небо, сердца врачуют звезды над морем темно-синим.

0: тайна.
1: Занимательная история от Димы Дмитриева.
0: Вспомним, не чокаясь.
2: В 1985 году группа Green River выпустила дебютный альбом Coming Down. Это, в общем-то, и является первым гранжевым альбомом. Еще одним релизом жанра считается сборник Deep Six, выпущенный лейблом CZ Records. Это были 6 команд сиэтловских: Green River, Soundgarden, Melvins, Malfunction, Skin Yards и Human. Включенный в сборник исполнители отличались тяжелым агрессивным звуком, который объединял в себе медленный хэви-метал и динамичный хардкор. Каждой группе было предоставлено 4 часа на студии, и пишите письма, кто не успел, тот опоздал. Народ послушал, во, и не метал, и не панк, а тут еще англичане подключились, написав об отдельном стиле, изобретенном, понимаешь, в Сиэтле. Типа гранж обещал возвращение понятия авторского видения американского рока. Во как завернули-то. Ну, типа «Цой герой» там. Ну, это там как у них там. И что, понеслось. Слушаем Green River.

В конце 80-х гранжевые коллективы начали предпринимать шаги в сторону музыкального мейнстрима. Так группа Soundgarden подписала контракт с фирмой A&M Records в 89 году. Nirvana также получала предложения от крупных лейблов. Тем не менее, только второй альбом Nevermind был выпущен мейджор лейблом Griffin Records. Однако, выпущенный за несколько недель до релиза альбом дебютный сингл «Smell Like Teen Spirit» ознаменовал рождение феномена гранж-музыки. Из-за постоянной трансляции клипа по MTV продажи альбома к Рождеству 91 года составили аж 400 тысяч копий в неделю. В январе 92 года Nevermind сместил нахрен с верхней строчки чарта Билборда пластинку Dangerous Майкла Джексона. А к концу десятилетия Nevermind получил бриллиантовый статус от Американской ассоциации звукозаписывающих компаний. А слушаем девчонков L7.

После смерти Курта Кобейна его вдова Кортни Лав охарактеризовала Сиэтл как наркотическую Мекку, где гораздо легче достать героин, нежели чем в Сан-Франциско или Лос-Анджелесе. Многие музыкальные субкультуры были тесно связаны с определенным видом наркотиков. Ну, например, контркультура хиппи или движение регги прочно ассоциируется с марихуаной и психоделиками. Гранжу же повезло, или, если хотите, не повезло с героином. В принципе, и закат популярности связан отчасти с уходом из жизни звезд стиля и депрессивных там текстов и звука. Народу, ну, впадлу стало слушать нытье. Но все-таки благодаря некоторым командам, таким как, ну, Pearl Jam, Soundgarden, L7, гранж есть и сейчас. И радует поклонников своими постапокалиптическими звуками и текстами. Порадуемся и мы. Группа Hole. Nobody's Dog.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Песня «Не пророк» была написана в маршрутке. Прямо ехал соседний маленький городишко рядом с Челябинском учить детишек играть на гитарке, а там школа как раз вместе с церковью евангелистической. Вот пастор делал там школу, вот он меня позвал преподавать. И девчонка там написала там в стиле хостел какую-то песню. Вот, она ее сыграла, спела там, я подрихтовал ей немножечко слова, на меня там накричали, в оконцовке я ехал, когда в маршрутке, вот у меня вот это вот там бабахнуло. Пара-тройка фраз, и пока ехал, там 45 минут, за 45 минут практически полностью ее написал. Вот это вот так, как оно было.
2: 16-й трек первой пластинки «Ништяки», Андрей Высоцкий, группа «Фора», город Челябинск, «Не пророк» называется. Трек «Поехали».

поют они о мире и о Боге. Гудят на батом во спасение добра. Их благозвучие перезвоном милосердием и состраданием

себя к пророкам и не пытаюсь рассказать, как надо жить, где обрести любовь и веру в Бога, как избежать предательства и лжи.

моей рукой Господь выводит строки. Я отливаю слов колокола, поют они о мире и о Боге, гудят набатом во спасение добра.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Песня появилась довольно давно, лет так 15 назад, наверное, в депрессивные времена, когда приходилось переезжать из города в город, и несла немного другой смысл, когда появилась уже группа М17, мы ее записали в такой шутливой манере детской страшилки, что ли, и не ожидали, что ее примут с воодушевлением, что очень радует.
2: Город Свердловск, песня называется «Колыбельная», группа М17, пятый трек на пластинке «Ништяки 2». Поехали!

за воздух, пока не отпустит последнюю в этом году мою глупость. Просто прости. Та самая слабая, еще одна часть меня минором по черным. Ты знаешь, как важно.

0: есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держись.
2: Итак, друзья, приветствую всех в первой программе 2020 года. Вот, хочу сказать сразу, первый блин пошел ковом, поэтому это вторая запись первого эфира. Как вы уже многие знаете, не записалась у нас живая программа, не записался у нас живой эфир, поэтому сейчас мне приходится все заново переговаривать, перезаписывать. Конечно же, часть тех эмоций пропадет, просто она пропала наглухо, поэтому сделаем такое сухое изложение, вы уж меня простите, но так получилось, вина не моя, глюкнула эфирная программа. Итак, первый участник первого миксера 2020 года, группа Аманава. На самом деле они загрузили 4 новых трека, и поковырялся я в них, и с удовольствием поковырялся, но вот взял в эфир именно вот эту песню. Итак, группа Аманава, трек называется «Берлога», поехали, ставим, слушаем. А вы комментируете не получится, да? Просто поехали, ставим, слушаем.

0: Есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держись.
2: А итак, такой вот получился интересный сборничек треков. Ну, как бы вот они все, я так понял, что там два оригинальная версия, а два те же песни, но по-другому замиксованы. Вот, тем не менее, вполне себе узнаваемый вокал Софьи, очень мягенький, очень классный, не знаю, мне понравилось, и в принципе, вчера в эфире, в чате не было ни одного отрицательного отзыва, пробовали даже сравнивать с Линдой, но я прям так категорично сказал, ни хрена, это не Линда, это лучше в тысячу, в миллион раз, вот, всем рекомендую. Вот, едем дальше, дальше еще одна московская исполнительница у нас, Вита Монтгомери, со своим треком «Снежная королева», поехали.

0: Есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держись.
2: А итак, друзья, еще раз напомню, это вторая запись первого эфира, потому что оригинальная запись у нас благополучно просрана. Хочу поприветствовать слушателей iTunes, Spotify, Google подкастов. Вот, ребята, привет вам всем. Очень жалко всех, кто не был на живом эфире, вот этом вот самом эфире, потому что там была масса эмоций, и вообще было здорово. Но, тем не менее, сегодня слушайте сухое изложение фактов, поэтому как-то так. Вот, ну что, Вита Монтгомери отзвучала запиписично, в принципе, плохих комментариев не было. Было подозрение на разрыв связок. Вот одна девчонка написала, что стало страшно за связки, но музыку такую любит она. Вот, а так, в принципе, все прокатило на ура. Единственное, что я для всех отметил лично свое мнение, все-таки для меня, наверное, пока в приоритете у этого коллектива остается трек «Гадалка». Вот пока они его не переплюнули, но тем не менее «Снежная королева» тоже неплоха и по-своему вполне себе претендует. Вот, едем дальше. Дальше у нас воронежский проект «DVR». «В дыбы коня» называется трек. Поехали.

0: Есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держи.
2: А итак, друзья, такая вот казачья альтернатива получилась у Дениса, у нашего воронежского друга. Вот, в принципе, всем вошло, попутно вспомнили группу Асвентура с Ванькой во главе. И единственное, к чему я придрался, сейчас вот Дениска, если переслушает, он еще раз это услышит, что вот в самом конце песни вот этот бас у него как хуй посреди поля стоит, торчит. Вот, надо его как-то завалить, потому что уж больно он невкусно там выглядит, прям дисгармонирует со всем остальным треком. Вот, а в принципе все здорово, классно, замечательно, и все хвалили, весь чат хвалил. Конечно же, я не буду сейчас перечитывать, я сижу сейчас грустно ковыряюсь в носу и еще раз все это вот начитываю, сам с собой разговариваю в микрофон. А итак, едем дальше. Далее у нас Тахикардия, наши земляки-череповцы, череповецкая группа, вологодские ребята. Поехали, ставим, слушаем. Группа Тахикардия, «Сталкер» называется трек. Слухаем.

0: есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держись.
2: А итак, отзвучал «Сталкер», отзвучала группа «Такихардия». Поругали мы тут всем чатом со мной во главе поругали трек «За сведение». И отметил я, что вот у них через трек один хорошо сведен, один плохо сведен, один хорошо, один плохо. И на самом деле надо было взять трек «Атомный сон» их в программу, тем более, что «Атомный сон» он у нас будет участвовать в сборнике «Грани». И вот надо было взять его. Ну да что теперь уже делать? Уже все сделано, все решения приняты, все звуки произнесены. Вот, а так в целом, конечно, все здорово, хромало только сведение. Вот, едем дальше. Далее наша подруга замечательная Юля, Юлте, как она себя называет, поехали, ставим, слушаем, трек называется «Волки».

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держись.
2: А итак, друзья, вы только что слушали Юлта, Волки. И я вчера это сказал, и сегодня повторю, и каждый раз буду повторять. Юленька большая, молодец, просто умничка. Понятно, что такая музыка не для каждодневного прослушивания, но вот так вот послушать, кайфануть, поймать вот это настроение, великолепнейший вокал, великолепнейшая аранжировка. Юлька, все здорово, молодец, просто вот даже придраться не к чему, потому что настолько классно и душевно. Ну и, собственно, весь чат наш был приблизительно в такой же эйфории, как и я. Всем очень зашло. И да, я наконец-то прослушал весь новый альбом Юли. Она вот его сейчас на днях готова скоро вот-вот выпустить. Сейчас готовится обложка. Скоро у нас будет целый альбом новый от Юли. И теперь она у нас не девушка с роялем. Она у нас теперь полноценный звук. Она у нас теперь девушка-полноценный звук. Все инструменты присутствуют. И все здорово. Вот, едем дальше. Далее у нас группа Headliner. Город Москва указано, но, насколько я знаю, ребята сильно разбросаны по Подмосковью, Московью и Притульщине. Вот, итак, группа Headliner. Естественно, отбор называется трек. Поехали, ставим, слушаем.

0: Есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держись.
2: А итак, друзья, только что отзвучал у нас хедлайнер «Москва. Естественный отбор». И, конечно же, немножечко поругали, немножечко пожурили за некоторые огрехи в сведении, в вокале. Олежек очень расстроился по этому поводу. Я ему потом отписался в личку, сказал, где поправить, чего, как переписать, переделать. И, в принципе, для молодой группы, для ребят, которые только в начале своего творческого пути, вполне себе все очень здорово сделано. Олежек, если ты сейчас еще раз слушаешь эту запись, я тебе еще раз скажу, не опускай руки, вперед и только вперед. Сделай работу над ошибками, и все будет хорошо. Главное не бросать, главное доказать всем, что ты умеешь, что ты можешь, а все остальное пройдет с опытом, и все будет здорово. Вот, едем дальше. Далее у нас группа «Борис Федорович», город Москва, по-моему. Сейчас я погляжу, где-то у меня вкладочка, это еще даже не закрыто. Так, да, Москва, город Москва, «Борис Федорович», поехали, ставим, слушаем.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держи.
2: А итак, друзья, отзвучал у нас Борис Федорович, и, скажем так, равнодушных в эфирном чате даже не осталось вообще. Все очень здорово зашло. По поводу фразы «строим замки из песка, крутим пальцем у виска», Володя написал, что когда написал песню, и только спустя два года узнал, что у Славы Бутусова тоже есть песня с точно такой же комбинацией слов. Вот так вот оно в жизни бывает. Ну, на самом деле, комбинация такая, она напрашивающаяся. Оно вполне законно, что такое могло произойти. Как без этого? Вот, а в целом замечательный трек. И вот это второй за эфир. Как бы сперва я Юле сказал, Юл-то, что обязательно позову ее с волками в золотую коллекцию. И Бориса Федоровича я, скорее всего, тоже в золотую коллекцию в конце года позову. Так что, Володя, готовься. Так, далее. Далее у нас город Лениногорск, Дмитрий Лопатов, «Порву я струны на гитаре». Поехали, ставим, слушаем. Слушаем.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держись.
2: Итак, друзья, как и ожидалось, прям вот начался срач про 7Б, все начали дружно сравнивать. Вот, от себя скажу следующее. Давно я уже слежу за творчеством Димы, и если бы я его считал хоть в кои-то мере подражальщиком, подражалой, никогда в жизни бы я его не взял ни в одну из своих программ. Вот, на самом деле Димка очень разноплановый, он молодец. В принципе, скажем так, из всего, что он делает, 80% мне очень все заходит, и молодец. В принципе, скажем так, из всего, что он делает, 80% мне очень все заходит, и на самом деле

Сегодня в микрофон чувствую себя приблизительно как вот клиент психушки, который разговаривает сам с собой, что-то бубнит под нос. Ну что делать? Ну просрали мы вчера запись эфира, поэтому сегодня пришлось все переписывать. Конечно же, не было эмоций, конечно же, все уже получилось скучнее, чем вчера, но тем не менее запись сделать надо, потому что и iTunes, и Spotify, и Google подкасты, и все они ждут программу с записью, поэтому вот она. Но ничего страшного, первый блин комом, а дальше все пойдет хорошо, все отстроили, все теперь должно работать хорошо. Вот, по поводу голосовалки, вот она внизу под записью, прям тыкайте, ставьте галочки за все понравившиеся треки. И всем спасибо за внимание, услышимся через неделю живьем. Вот, кстати, это еще один повод посещать эфиры живьем, потому что бывает такое вот, технические моменты, раз, и запись не состоялась, а было очень здорово в том эфире, именно живьем было здорово, было классно, было весело. Все, друзья, всем пока, счастливо.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Песня «Ты» сложна своей простотой, как с позиции сочинительства, так и с точки зрения аранжировки и записи на студии. Процесс ее создания стал для меня таким небольшим экспериментом, каким-то откровением, что ли, для самой себя, потому что раньше я писала несколько в другом стиле. Поэтому мы долго думали над ее аранжировкой и исполнением. Возможно, я скажу банальные и понятные многим вещи, но перед автором-исполнителем стоят две непростые задачи. Первое – создать хороший, грамотно, музыкально выстроенный песенный материал. И второе – это, конечно, исполнить его так, чтобы искренне и честно донести эмоции. Тронуть слушателя, чтобы у него возникло желание поставить песню на репит и послушать ее еще несколько раз. Я очень надеюсь, что нам удалось это сделать, чему подтверждением являются отзывы многих слушателей и друзей. Несколько раз были такие высказывания, как, например, «Полдня на репите слушаю вашу песню. В машине, в плейлисте она у меня стоит». Запоминающийся, очень теплый текст, душевно, ну и так далее. Да, мы не придумали новый музыкальный стиль, не навернули каких-то замысловатых ходов. Такой задачи и не было. Мы постарались создать качественную, душевную петербургскую музыку.
2: 11-й трек на пластинке «Ништяки 2», группа «Корица Проджект». Песня называется «Ты, город Питер, поехали».

Кирой, арт, гламур, спорт и фразу. Смерть целомудрия от секиры, я лучше бы так это назвал. Странно, но все еще хочется каждую. Может, хиджаб не так уж и плох? Даже вон ту, которая замужем. Даже кто думает, что я лох? Может, уехать куда-нибудь за город? Или закрыться за обе двери? И попаститься недельку загодя, пристегнув себя накрепко к батарее?

0: тайна.
1: Занимательная история от Димы Дмитриева.
0: Вспомним, не чокаясь.
2: Deftones, американская нью-метал группа. Один из первооткрывателей нью-метала на планете Земля. Первый альбом люди выпустили в 1995 году. А так-то народ гнил в Сакраменте, что в Калифорнии, аж с 1988 года. 7 лет прошло до выхода дебютного альбома. Как нью-метал стал коммерчески успешным, так дельцы от шоу-бизнеса и стали искать кругом и везде талантливых ребят. В течение последующих 5 лет Deftones развивал успех, набирал обороты и в 2000 году получил Грэмми за композицию «Элит», которую мы сейчас и заценим вместе с вами. Серьезная музыка!

0: участники сборника «Грани».
1: Третий трек второй пластинки «Грани», город Новочеркасск, Семен Молодцов. Трек называется «Колыбель». Поехали! Поехали!

0: участники сборника «Грани».
1: Первый трек пластинки «Грани 2» группа «The Mowglis», город Москва, со своим зажигательным треком «Выключай». Поехали! Поехали!

– это то, что внутри нас. Мир – это разум звезд и людей. Хоть со стеной горизонта глаз, лишь глыбы пылающих острых камней. В каждом из нас частица Бога, ведь созданы мы Его руками. Куда ведет наша дорога? К войне или миру, решаем сами. Мир — это то, что внутри нас. Мир — это разум звезд и людей. Хоть за стеной горизонта глаз, лишь глыбы пылающих острых камней. Снаружи, внутри, на земле и на небе, пинает, ласкает, целует и бьет. То нежно поднимет на солнечный гребень, то бросит наотмашь на скалы.

что внутри нас. Мир — это разум звезд и людей, хоть за стеной горизонта глаз, лишь глыбы пылающих острых камней. Рожденный хаосом и пустотой, в убийственном огне и холоде пространства, наш мир живет в гармонии с собой, в любви и ярости, в борьбе непостоянства.

вместе, не играя в рождении детей, частиц и звезд, и в том, что никогда ничто не исчезает.

Мир – это то, что внутри нас. Мир – это разум звезд и людей. Хоть за стеной горизонта глаз, лишь глыбы пылающих острых камней. Лишь глыбы пылающих острых камней.

локтями до неуклюжей конечности, а уши огромных размеров беспечности флаги, а ночью замучили мыши подошвы не толще бумаги. Весел без меры, но грустен без меры в грусти. Белые бивни не более чем украшение. Хочется в небо, но кто же без крыльев пустит?

ключ на гвозде снаружи, да и засов не замкнут. И кто это дверь открыл, с гвоздя или сам я? Единственное оружие слова нет кнут. Запутался, превратился в канат молчание. Хрусталь разбрызгивай в крошки, фарфор круши.

20 лет я называл тебя весною, а в 24 была ты летом, а в 35 ты превратилась в осень, зимой была ты. В 48, в 15 лет я называл тебя фиалкой, а в 24 была ромашкой, а в 35 я называл мимозой, а в 48 была ты.

15 лет я называл тебя невестой, а в 24 была женою, а в 35 я называл подругой, а в 48 безмозглой дурой. В 15 лет мы целовались где попало, а в 24 нигде попало, а в 35 чуть-чуть и то по пьяни, а в 48 совсем

Если вы не слушаете неформатное радио, значит, вы меня сейчас не слышите. А все, кто меня слышит, слушают неформатное радио.

0: участники сборника «Грани».
1: Шестой трек второй пластинки «Грани» — Геннадий Новиков с группы «Behind the Wall», «Стекла в окнах», «Земляк» Ломоносова, город Беломорск. Поехали!

0: Стукни Ваську.
1: Ток-ток.
2: Закажи
0: песню.
1: Улетела.
0: Нет, фарма.

светит нам снег рассвета. Судьбы предрешены. Быть может, осколком ветра будешь я или ты. Нам на голову светит правда, а у каждого гниль в душе. Луч первого солнца света — это повод, чтоб быть в пути. Нам солнце светит правдой, нам дует луна росой в спину, чтобы вернуться туда, где ты был собой. У каждого своя правда, а ложь всегда одна. И каждый желает вернуться всегда на круги своя.

Всем привет! Мы группа Шокола. Мы рады вас приветствовать на неформатном радио. Мы очень любим его за то, что оно неформатное. Ведущий там просто неформатный чувак. Он постоянно пошлит и думает о сиськах. А еще нам нравится, что там музыка неформатная. Ну, включает там много групп таких интересных. Не шоу-бизнеса такие группы.

0: участники сборника «Грани».
1: 15-й трек второй пластинки «Грани», группа «Зухер» и компания «Город Тула». Трек называется «Уроборос». Поехали! Поехали!

0: участники сборника «Грани».
1: 12-й трек второй пластинки «Грани», группа «Dark Park». А город Москва, я продолжаю идти, называется трек «Поехали».

0: стукни Ваську.
1: Тук-тук.
2: Закажи.
0: А-а-а. Песню.
1: Улетела.
3: Неформатная.
2: Занимательная история от Димы Дмитриева.
4: Вспомним, не чокаясь.
5: Radiohead. В 2017 году в честь группы назвали «Новый вид муравьев». Культовый коллектив. Что интересно, состав с 1985 года до сегодняшнего времени не меняется. Были приглашенные музыканты, саксофонисты, перкуссионисты и так далее. Но основной состав остался прежним. Radiohead получили 3 Грэмми за лучший альтернативный альбом «Ок Компьютер». И каждый из 3 альбомов тоже номинировался на Грэмми за лучший альбом года. В общей сложности Radiohead 18 раз номинировался на Грэмми, 8 раз на Brit Awards и 4 на Mercury Prize. А сейчас первый сингл группы «Грипп».

солнце и уши от звуков. Уже несколько лет не было ни одного трезвого понедельника. Механически иду на работу, чтоб затеряться среди ноутбуков, быть частичкой общества, пополнять когорту бездельников.

слез, усталую вену пробила игла. Я превратилась в метаморфозу, жизнь моя.

0: «Золотая коллекция» неформатного радио.
1: Да, шел и как-то, да, спокойно так никого не трогал. Думаю, а что бы мне такой вот блюзик такой, именно проводочку, вот хороший блюзик, проводочку. И почему-то мне сразу вспомнился мне ПГ, который пел «Мама, я не могу больше пить». А мне, наоборот, бахнуло так, что надо выпить холодной водочки пузырь, и все, и жизнь наладится охерительно.
2: 11-й трек первой пластинки «Ништяки», город Губкин, проект Игорь К., «Холодной водки пузырь», поехали.

0: «Золотая коллекция» неформатного радио.
1: Песня грустная, музыка веселая, а все это наша жизнь, собственно.
2: Восьмой трек первой пластинки «Ништяки» группа «Движение Яш». Трек называется «Девушка ждет», город Москва. Поехали!

глазах твоих играет свет, волна с волной играется, и так далек.

0: Стукни Ваську.
1: Ток-ток.
2: Закажи
1: песню.
3: Ты улетела.
0: Не формат.

0: «Золотая коллекция» информатного радио.
1: Песня на самом деле писалась очень долго, лежала пару лет, наверное, в проекте в компьютере, прежде чем я ее свел и выпустил в альбоме. И потом, собственно, вот она на неформатке прозвучала, Захар ее оценил и дал ей дальнейшую жизнь. То есть она пару лет была в таком вот подвешенном состоянии в компьютере в несведенном проектном варианте. Не мог очень долго вокал. С вокалом бился долго в припевах. Вот, потом супруга мне бэки там спела, вроде так мясо появилось. То есть вот вокальные моменты меня держали очень долго. И припев был изначально написан тоже давно, куплеты дописывались позже.
2: 18-й трек на пластинке «Ништяки 2», Юрий Арцизов, город Москва. Песня называется «Причина причин». Поехали!

Было 17, кавалеров немало. Она и не знала, что это пройдет. Ее это раньше все так доставало. Теперь ей этого не достает. И новый аккаунт, еще один раунд.

Я видел закаты, я помню восходы. Время летело, текло, как вода. Безудержной чайкой за теплоходом. Это все то, что уже навсегда. А то, что приснится, одна

0: тайна.
1: Занимательная история от Димы Дмитриева.
0: Вспомним, не чокаясь.
2: System of a Down. Система падения. Армяно-американская группа образовалась в Лос-Анджелесе в 1992 году Сержем Танкяном и Дарреном Малакяном. Они хотели назваться «Жертвы падения», но бас-гитарист Шаво Ададжан сказал, что если назвать группу System of a Down, то в магазине диски будут лежать рядом с группой Slayer. Все просто. Люди сразу думали о продакшенах и там продажах всяких. Есть старый анекдот. Мойша спрашивает у сына: «Абрамчик, скажи папе, сколько будет 2 плюс 2? Так и папа, мы продаем или покупаем?» Так вот, народ, армяне знают, чего, как продавать. 5 альбомов продали 40 миллионов тиражей. А Toxic City, альбом 2001 года, 12-миллионным тиражом. И с него и заслушаем Toxic City.

Победитель программы «Миксер». Победитель программы «Миксер». Выдох, вдох, выдох.

Ну где ты, мое солнышко, когда заглянешь в гости? У меня есть все, что нужно, и даже для гостей. Тапки мы возьмем, гитару посидим на лавке. А курочка по зернышку, где ты, мое солнышко?

0: веником рушится высокое, вернулось мое солнышко и осталось около.
1: Золотая коллекция неформатного радио.
2: В целом можно сказать так, что эту песню я услышал 20 лет назад в студенческом лагере от чувака, который 20 лет назад еще раньше слышал ее от своего отца. Вот. А его отец сказал, что эта песня откуда-то вообще из очень давних времен, слова народные, неизвестно кто и когда их написал.
3: Четвертый трек на пластинке «Ништяки 1», город Москва, группа «Гравитационная неустойчивость», песня про жука.

не страшно, что баланс в душе нарушен. Давай забьем на жизни чехарду, и пусть придет покой и в наши души. До скорой встречи в следующем году.

ответы. Для вас я новых множество найду. А где? Ну, в этом нет секрета. Где, где? Конечно!

бежала в бой, мать пречистая. И поднимались мы, братец мой и я, и смело.

0: Занимательная история от Димы Дмитриева.
1: Вспомним, не чокаясь.
2: Группе, которой уже 54 года. Это сильно, не правда ли? Yes! Образовалась в 1968 году в Лондоне. Первый концерт группы состоялся 4 августа того же года. Вскоре после своего сценического дебюта Yes приняли участие в прощальном концерте «Крим» в Королевском Альберт-Холле. Нормальный старт. Несмотря на множество смен состава, распуск, соединение, постоянные изменения в популярной музыке, Yes всегда интересно. А почему вы спросите? А потому что высочайший уровень исполнительского мастерства, резкие динамические контрасты и, возможно, самой амбициозной группы среди прогрессивного рока являются той движущей силой, которая оставляет Yes интересной и сегодня. Live it!

0: Победитель программы «Миксер». Победитель программы «Миксер».
1: Релизы нашего лейбла.
2: Город Воронеж, проект DVR, альбом Disex Style. В этом альбоме Денис пел только по-английски. Такой вот у него эксперимент. Трек называется Zone D. Поехали, ставим, слушаем. Ну и, конечно же, на всех цифровых витринах ищем и добавляем к себе в плейлисты.

0: Резиденты неформатного клуба. Резиденты неформатного клуба.
1: 26 апреля 1986 года произошла крупнейшая авария в истории ядерной энергетики. Взорвался четвертый энергоблок Чернобыльской атомной электростанции. Один человек погиб на месте, еще 30 в последующие 3 месяца от последствий взрыва и лучевой болезни. Количество умерших от последствий радиоактивного загрязнения исчисляется тысячами. Подсчет ведут до сих пор. Нет единого мнения, что же стало главной причиной трагедии. Хотя картина произошедшего в целом ясна. Сошлись воедино сразу несколько обстоятельств. Это была цепь ошибок операторов атомной электростанции и проектировщиков Чернобыльского реактора РБМК-1000.

Мое море — это ты. Море. Море. Тихий, теплый шум воды. Люблю. Люблю. Горят, не гаснут звезды, молчат земные бездны, и лишь под нами море, шумит живое море. Стоим, судьбы не зная, с тобой над синей бездной.

гаснут звезды, молчат земные бездны, и лишь под нами море, шумит живое море. Стоим, судьбы не зная, с тобой над синей бездной.

где было громко-громко, там стало тихо-тихо. Где было больно-больно, там стало тихо-тихо. Сердца врачует море, сердца врачует небо, сердца врачуют звезды над морем темно-синим.

Если вы не слушаете неформатное радио, значит, вы меня сейчас не слышите. А все, кто меня слышит, слушают неформатное радио.

0: участники сборника «Грани».
1: Девятый трек второй пластинки «Грани», проект «Фуфайкас», «Хабаровский край», а трек называется «Рыжая». Поехали!

0: Релизы нашего лейбла.
1: Сегодня у нас такой юморной, злободневный участник движения «Яш», город Москва. Трек называется «Учитель астрономии». Поехали! Поехали!

тишина в квартире. Пусть ненадолго, пусть не навсегда.

0: Резиденты неформатного клуба. Резиденты неформатного клуба.
1: 26 апреля 1986 года произошла крупнейшая авария в истории ядерной энергетики. Взорвался четвертый энергоблок Чернобыльской атомной электростанции. Один человек погиб на месте, еще 30 в последующие 3 месяца от последствий взрыва и лучевой болезни. Количество умерших от последствий радиоактивного загрязнения исчисляется тысячами. Подсчет ведут до сих пор. Нет единого мнения, что же стало главной причиной трагедии. Хотя картина произошедшего в целом ясна. Сошлись воедино сразу несколько обстоятельств. Это была цепь ошибок операторов атомной электростанции и проектировщиков Чернобыльского реактора РБМК-1000.